Часто получаю сообщения в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, что неопределенность пугает. И что, мол, количество неопределенности в этом мире увеличилось в геометрической прогрессии. На этот счет у меня есть соображение. Если ты отмотаешь историю человечества на тысячи лет назад, ты увидишь, как мы продвинулись. Странно, но мы живем в самое комфортное время. Никогда люди еще не жили так долго. Никогда прежде мы не были так здоровы. Наше детство длится чрезвычайно долго. Юность продолжительна. Старость оттягивается все дальше от нас. Так почему бы не порадоваться этому факту? У нас есть все, что нужно. Пища, вода, другие люди, множество развлечений. Так где же во всем этом счастье? Там, за горизонтом неопределенности? Или здесь, прямо рядом с тобой? Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Трек-лист этого выпуска, а также возможность скачать его в виде непрерывного микса, а также в виде 11 отдельных файлов. Эта возможность появляется у тебя, как только ты заглянешь в описание выпуска. Например, в большом сообществе Chill ВКонтакте, в подкастах, в Телеграме, а также на официальном сайте программы chillrussia.ru. Приглашаю.

счастье. Тот самый ускользающий от нас элемент, за которым все гоняются. Удивительно дорогая валюта, которую ищут все. От дубайцев до марокканцев, от россиян до американцев. Все делают максимум, чтобы найти счастье. Мое личное убеждение, что на планете Земля счастья нет, лишь крупицы, минуты, секунды гармоничного состояния посреди бескрайних просторов скуки и тоски. Однако чил на один час позволяет приблизиться к этой гармонии, к точке баланса, которой тебе одинаково комфортно, даже если за бортом в окно стучится дождь, даже если где-то на планете случается землетрясение, здесь сейчас спокойствие.

Самая востребованная серия выпусков музыкальной программы Chill называется Deep. И прямо сейчас она с нами происходит. Не секрет, что каждый выпуск музыкальной программы Chill несет с собой определенное настроение. Я делал тематические выпуски, наполненные грустью и одиночеством. Я делал чрезвычайно веселые выпуски, наполненные радостью и восторгом. Сегодня нечто среднее. Танцы с грустными мыслями.

еще хорошие новости для тебя. Это Chill Premium. Ровно то же самое, что Chill, только лучше. Возможность получить дополнительные материалы к каждому выпуску становится доступной подписчикам Chill Premium. Подписаться можно в официальном сообществе Chill ВКонтакте, а также в подкастах от компании Apple. Chill Premium. Настоящий премиум в духе Chill.

А этот трек я слушал, когда поднимался в буквальном смысле над планетой. Взойдя на борт огромного Боинга, я вглядывался в темнеющее небо, в невероятный закат, разливающийся над белоснежными облаками. «Вот где чил», — подумал я. «Не там внизу, где копошатся мои коллеги-люди, а здесь абсолютная безмятежность, спокойствие и красота». «Остановись мгновение», — подумал я. И ровно в это же мгновение то самое мгновение исчезло. Такова жизнь, все ускользает. Ничто не вечно, все меняется. Любая грусть сменится радостью, любая радость исчезнет. В этой динамике и проходит наша жизнь. Все меняется, и все обязательно будет чилл.

За что я в действительности люблю музыку? За видеоряд. Как ни странно, музыка — это ведь про звук. Однако, когда ты сопровождаешь свои музыкальные эксперименты походом по улицам родного или чужого города, все приобретает особые черты. Картина становится целостной и полной. Тем, кто прямо сейчас использует музыкальную программу Chill в качестве сопровождающего для своих прогулок, огромный привет. Всем, кто за рулем, объятия. Кто бежит вдоль шоссе в попытках укрепить свою телесную оболочку, огромный респект, вы молодцы, что встали на этот путь. Это действительно сложно. Ну а тем, кто просто чилит на диване, я подсяду. Вместе будем чилить, отдыхать и расслабляться. В конце концов, сколько можно напрягать себя? Пришло время выдохнуть и найти свой чил. И кстати, знаете ли вы, что мы запустили круглосуточную радиостанцию? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Доступна вам бесплатно и безлимитно. Вот такой вот подарок сделали я и мои коллеги всему человечеству. Да, действительно, хочется делать этот мир лучше. И это мой персональный вклад в стабилизацию окружающего пространства. Радио Chill. Приходи на официальный сайт chillrussia.ru. Это радио звучит именно там. Просто нажми на play.

от сердца к сердцу. Чил летит над планетой Земля. Сегодня вместе с музыкальным стилем Deep. По 10-бальной шкале, насколько тебе это нравится? Мне на 10-ку. Ведь я же выбирал эти треки. В этом и отличие музыкальной программы Chill от стриминговых сетей, заполонивших повсеместное пространство музыки и звуков, в том, что Chill сделан человеком. В этом цифровом мире только человек может почувствовать другого человека. В конце концов, когда стриминговые сети выбирают для тебя песни, они не знают, в каком ты находишься расположении духа. Что ты чувствуешь сегодня? Не обидели ли тебя? Не зол ли ты на кого-то? Не чувствуешь ли себя отдельным и одиноким, брошенным в этот одинокий и холодный край? Или наоборот, тебе прекрасно и хорошо и свободно дышится, как никогда прежде –

Вот и все. Так вот просто. Музыканты сделали свое дело и доставили каждому из нас большое удовольствие. Им за это большущий респект и благодарность. Ты со своей стороны послушал музыкальную программу «Chill», а я собрал вас воедино.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке рисового масла Тайра. Ищите масло, богатое витаминами и антиоксидантами. Масло, которое идеально подходит для салатов и приготовления блюд на высоких температурах. Масло, которое не просто вкусное, но и полезное. Вы нашли его. Это рисовое масло Тайра. Заходите на сайт tairaoil.ru. Выбирайте рисовое масло Тайра для здоровья каждый день. Сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки рисового масла Тайра.

0: Как говорится, все да не все. Пролетел ли этот час для тебя незаметно, как уверяют нас радиоведущие на всех радиостанциях? Для меня он был по-настоящему насыщенным. Я уже молчу про неделю, которая пролетела как минута. Вот уж что быстро летит, так это неделя за неделей. Уже скоро лето. А потом все повторится вновь. Придет осень, затем зима, весна и снова лето. Надеюсь, мы будем продолжать заниматься этим впредь. Прошлый выпуск, кстати, так и назывался «Музыка для секса». Вот уж действительно, что этот выпуск, что предыдущий, это, как говорится, разнояйцевые близнецы. Это я, конечно, шучу, но действительно, музыка в этих выпусках очень и очень отличается. Хотя кто-то любит заниматься сексом и под вот такой ритмичный трек. Одним словом, чил по-прежнему на своем месте. Я продолжаю, пока могу. Полное собрание сочинений доступно на официальном сайте chillrussia.ru в рубрике «Архив». Ну а наше с тобой самочувствие в центре моего внимания. Жду твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Мне действительно важно получать обратную связь, как именно музыкальная программа «Chill» присутствует в твоей жизни. И продолжим улучшать этот мир дальше. А чем еще заниматься? Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. А сейчас рубрика «Классика». Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

«Вкус жизни» – клуб, где каждый найдет свой путь. «Вкус жизни» – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. «Вкус жизни» – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

Традиционное приветствие из города Санкт-Петербурга. Минуя пространство и время. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Меня зовут Артем Дмитриев. Здравствуй. Как говорят в народе, давно не виделись. Если быть совсем точным и дотошным, то с некоторыми я не виделся никогда. Это можно исправить на одной из чилл-встреч, которая когда-нибудь случится в окружающем нас пространстве. Сегодня у нас встреча при помощи моего голоса и музыки, традиционная встреча под названием «Чилл». Еженедельно последние 16 лет я делаю выпуск, который нас с тобой объединяет, заряжает бодростью и хорошим настроением, как говорят на современных радиостанциях. Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии, об этом всегда говорю в начале выпуска. Артем Дмитриев Продакшн, оставляю заказчиков довольными. Если тебе нужно сделать рекламный ролик, автоответчик, озвучить ресторан или кафе, хорошей музыкой,

Чем занимаемся сегодня в очередном выпуске музыкальной программы «Chill»? Покрываемся мурашками. Лучшее за полгода. Да-да, за это время вышло огромное количество выпусков. С января аж 2023-го. И сегодня «Best of Chill». 14 потрясающих песен, выбрать их было очень сложно, и ты мне помогал в этом. Каким образом? Официальное сообщество Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Еженедельное голосование за лучший трек программы.

Best of Chill — это ретроспектива. Все то, чем богата музыкальная программа. Артем Чил уже давно сдулся. Верни обратно. Такие послания я получаю в социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Да, конечно, среди них много и любовных. Сдулся, не сдулся, а, как по мне, количество потрясающей музыки в мире не уменьшается. Перед вами Айслоу, Тимати, «Эйфория».

Кто считает, что русская музыка находится в упадке, киньте в меня камень. По-моему, потрясающий трек «Эйфория». Сегодня смотрим на то, что представляет собой чил образца 2023 года. Лучшее за полгода жизни. Подобные выпуски, естественно, доступны вам на официальном сайте программы chillrussia.ru. Рубрика «Архив».

Сегодня «Чилл» звучит так. За что я люблю музыкальную программу «Чилл»? Это за то, что здесь широкий спектр стилей. Мы можем медитировать, мы можем веселиться, мы можем мечтать, мы можем танцевать. Вот вам яркий пример того, что я называю настоящей танцевальной музыкой. Это Нильс Хоффман, его смесь дипа и транса «Afterglow».

Если нравится подобная музыка, приглашаю на круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7 я сделал для тебя радио. Просто нажми на «плей» на официальном сайте chillrussia.ru. Как говорится, собаки лают, караван идет. Музыкальная программа «Чилл», 16 лет в эфире. Я получаю множество сообщений по-прежнему, много неравнодушных людей к моему творчеству. Это заставляет меня садиться и делать новый выпуск. Пока я жив, я делаю. Мы вместе делаем это. Я со своей стороны, ну а ты там, в наушниках, или на большом музыкальном центре, или в машине. Одним словом, тебе привет. Ну а это дуэт года, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold me closer. Настоящий чилл

музыкальный Франкенштейн, Элтон Джон и Бритни Спирс. Hold Me Closer в музыкальной программе Chill. И не только. На сотнях радиостанций во всех концах планеты звучит эта песня, освежая и остужая горячие умы современности. Почему Франкенштейн, спросишь ты меня? Отвечу. Дело в том, что здесь, в этом треке, натаскана из многочисленных песен Элтона Джона и цитаты из Бритни Спирс. Звучит это все очень симпатично, как и песенка Сергея Сироткина из города Москвы. Из выпуска вот совсем недавнего Russian Tunes. Песня называется «Кто у меня дома» и прозвучала она в художественном кинофильме «Гром. Трудное детство». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Тот самый саундтрек, под который хочется жить. Пока записываю этот выпуск, сам покрываюсь килограммами мурашек. На душе становится удивительно легко и спокойно. Пока миром правит любовь, радость, благодать, чувственность и красота, все еще не потеряно. Там за густым слоем облаков всегда светит солнце. Осталось только тучи развести руками, как пела Ирина Аллегрова. Это чилл, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Так вот, пока делаю выпуск лучшего за полгода, пролистываю отзывы на Chill на платформах Apple и в разных других сообществах, у меня, честно говоря, волосы во всех местах закручиваются и раскручиваются, пока читаю, потому что ребята, которые пишут там, убеждают меня в том, что я всех купил, все не настоящее, я это фейк. Я никто и ничто. Так ли это? Напиши им ответку где-нибудь. Мне будет приятно. Поставь лайк, 5 звезд, ну и все, что там делают в интернете. Это Chill. Сегодня обозреваю самые лучшие песни за полгода существования. Удивительная подборка, которая, надеюсь, найдет свое место у тебя в коллекции. Ведь у музыки есть хорошее свойство — напоминать нам о самых лучших временах в нашей жизни и возвращать нас назад.

0: По-прежнему самый любимый стиль музыки в России называется «Deep». Одноименная серия выпусков существует и в музыкальной программе «Chill». «Deep» — самые скачиваемые выпуски за всю историю существования. Уж не знаю, почему вам так заходит прямой бит. Романтика, танцы, любовь, красота. Сам назвал эпитеты и понял, почему.
1: Я одна, совсем одна.
2: Я один, тотально один. Будем вместе.

Но этот стиль называется «chill step». Мрачное соединение «чила» или «чилаута», как хотите, и «дабстепа». Это стиль, рожденный где-то в середине 90-х, начале 2000-х. Вот такой вот гибрид. Вашему вниманию. «Аврора Найт». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Помимо прочего, мы там изготавливаем музыкальные поздравления. Что это? Особый микс, особый текст для самых близких людей. Музыкальные поздравления — действительно не банальный подарок для самых любимых людей. Заказ поздравлений на официальном сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю воспользоваться. Традиционно к концу выпуска все становится медленнее, туманнее. Зажигаются огни, смеркается, вечер наступает на наши города и на наши мозги. Это чилл. Сегодня слушаем лучшее за полгода. Всего лишь 14 треков, которые я, скрипя сердцем, отобрал. Музыка для секса. Givion, Like I Want You.
1: Sometimes I wish you knew, but I disguise the truth. I say I'm happy, but I'm still stuck on us. Does your mind play this game too? Think about me and you. I guess I'll just pretend.

неземной красоты музыка под названием «Soul». Лично мне под эти песни хочется любить, объятий, вина и действительно секса. Музыка для секса — это серия выпусков, которая случается с нами периодически и которая, очевидно, нашла ценителей. Во всяком случае, я это просто обожаю. Ну а прямо по курсу Blank & Jones. Это дуэт — символ музыкальной программы Chill. Почему, спросишь ты меня? Да черт его знает, во всех голосованиях в официальном сообществе Chill ВКонтакте этот дуэт из Австрии побеждает единогласно. И вот вышла новая песня, называется «Balearic Sunset». Я выпустил ее в одном из выпусков, и она собрала максимум голосов, поэтому она сегодня здесь. Лучшая «Best of Chill».

Как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Blank & Jones помогает нам в этом, как никогда прежде. Высокий недосягаемый уровень расслабления. Во всяком случае, у меня. А у тебя? Ну и прямо сейчас человек, на концерте которого я побывал в Абу-Даби несколько месяцев назад, ждал его 3 часа. Только через 3 часа после ожидания он соизволил выйти на сцену. Это Post Malone. В прошлом году он выпустил новый альбом, который я мгновенно полюбил и тебе рекомендую. Waiting for a Miracle. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Такой у нас складывается 2023. Меня лично радует. Я по-прежнему, как в студенческие времена, отслушиваю новые треки, и перед моими глазами ощущения. Это был чилл, лучшее за полгода. Мы услышимся спустя неделю. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев. Напоминаю, что все обязательно будет чилл. Пока.
1: Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

солнечный свет. Мята и ежевика, запах свежей травы, голубое небо и зеленые сосны. Пойдем со мной. Chill.

Привет. Давно не слышались. Это Артём Дмитриев и Chill. Твое персональное музыкальное приключение. Посреди бескрайних просторов стриминга есть еще нетронутое пространство, где душа говорит с душой, где есть хоть какой-то смысл мироздания. Это Chill. 16-й год в эфире. По-прежнему каждую неделю. Я начинаю новый сезон, в котором, надеюсь, мы будем с тобой вместе. Наши души сквозь пространство и время объединяться в конце концов, нам совсем нечего делить. В отличие от политиков, которые рассуждают совсем иначе, нам нечего делить. С тобой мы можем только поделиться.

Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга. «Шоколатека» создана для того, чтобы каждый мог насладиться моментом и исследовать свои предпочтения. Что вы выберете? Ганаш с карпаччо из черного трюфеля или тягучую соленую карамель? В «Шоколатеке» собраны вкусы для гурманов и любителей классики. Особое внимание на упаковку. Фирменные шкатулки на магнитной застежке. Такой подарок не оставит равнодушными никого. «Шоколатека». Попробуйте.

все как обычно. Давай взлетим над землей. Взглянем на наш странный мир особым взглядом. Как устроиться здесь, в шоколаде? Как найти свой чил? Как стабилизировать себя в хаосе неопределенности? В конце концов, возможно ли это?

Однажды создатель iPhone Стив Джобс сказал: «Ваше время ограничено. Поэтому не тратьте его на то, чтобы жить чьей-то чужой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное — имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично». Оставив нам это напутствие, Стив Джобс исчез. Его давно нет с нами, но есть его наследие. Например, у меня в руке. Вопросы прежние. Как жить полной жизнью?

жить полной жизнью? Где искать те самые шоколадные берега посреди бескрайних просторов меда? Психологи говорят, что мы сами создаем смыслы своей жизни день за днем. И эти смыслы представлены нашими действиями и мыслями. Чтобы жить полной жизнью, спрашивай себя, чему новому я могу научиться? Как мне двигаться вперед? Жизнь — это путь, а не пункт назначения.

Жизнь — это путь, а не пункт назначения. Звучит избито, но это так. В жизни гораздо важнее не то, куда мы идем, а как мы к этому идем. Жить полной жизнью — это процесс, который может длиться всю жизнь. Тратим ли мы время, когда учимся чему-либо?

Когда-то давным-давно я сам был озабочен этим светлым желанием найти сосуд полный счастья. Почему мне пришла в голову мысль о том, что счастье на планете в принципе есть, вопрос отдельный. У меня было ощущение, что все вокруг, кроме меня, живут в раю, а я единственный, кто находится на дне.

Спустя много лет я понял, что достаточно поговорить с кем-нибудь о его трудностях, о его бедах. Станет ясно, что все мы пытаемся разместиться на матрасе с гвоздями. Жизнь сложна. Минуты счастья сменяются часами неудовлетворенности. Скорее, это нормально, чем беспрерывное и призрачное ощущение бескрайнего удовольствия.

Это «Чилл». Музыкальное приключение длиною в час, где мы не чужды рефлексии. Заглядываем вглубь себя. И музыка, объединяясь с моим голосом, создает нечто потрясающее. Так близко к счастью.

С другой стороны, тот факт, что ты и я способны слышать, видеть, осязать и чувствовать вообще хоть что-то, это уже походит на чудо. Не так ли? Миллионы людей на планете не способны и на это. Чудо чувствования. Послушай.

многие психологи советуют быть честными с собой и с окружающими. Считается, что обман лишает нас энергии и радости. Если мы не будем честны сами с собой, то не сможем учиться и расти. Если мы не будем честны с окружающими, в отношениях пропадает доверие и искренность. Человек может говорить неправду по разным причинам. Иногда люди лгут, потому что завидуют и хотят обидеть других. Иногда потому что боятся причинить боль или вызвать конфликт, если скажут правду. Быть честным бывает сложно, особенно с собой.

прошу тебя найти мой аккаунт в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Подпишись на меня. Как известно, в современном мире это очень важно. В конце концов, это создаст между нами невидимую связь. Музыка, психология, тексты, рефлексия. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе.

же жить наиболее полно? Где счастье? Где радость? Очень часто мы подолгу выискиваем, что нам не нравится в себе, что мы хотели бы изменить и что должно быть другим. Если все время думать о том, что нам не нравится, или о том, что случилось в прошлом, мы не сможем сдвинуться в будущее. Сегодня я принимаю сознательное решение любить себя таким, какой я есть. Что для этого нужно? Список своих сильных сторон. Что мне удается хорошо? Если я буду больше внимания уделять своим сильным сторонам, я смогу развивать их, а не концентрироваться на своих реальных или воображаемых недостатках.

Вот уж действительно. Насколько сильно мы погрязли в собственных проекциях. Хороший ли я человек или плохой? Кто определяет это? Социальные сети? Те фильмы, которые я смотрю? Ту музыку, которую я слушаю? Становлюсь ли я лучше, если у меня одежда определенной марки? Или это не значит ничего? Вопросы, которыми мучается человечество. Насколько они актуальны? Насколько брендовая одежда приближает меня к счастью и отдаляет от тотального одиночества? Вопрос.

жизнью я живу. Это могут быть духовные воззрения или просто очень важные для нас принципы. Подумай об этих ценностях, и ты сможешь поставить перед собой цели, которые будут им соответствовать. Ты с большей вероятностью будешь счастлив и доволен, если будешь жить в соответствии со своими убеждениями. Держись за то, во что веришь, и не позволяй другим давить на себя. Можно придерживаться своих принципов, но при этом оставаться открытым к идеям и убеждениям других людей. И они могут нас удивить.

молочные реки и шоколадные берега. Бесконечное солнце, безлимитная радость. Доступно ли нам это? Или это просто сказки, которые рассказывала нам мама? И мы нафантазировали себе бескрайние просторы удовольствий. Как считаешь,

Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня говорим с тобой о том, как прожить жизнь в шоколаде. И возможно ли это? Мне кажется, что возможно.

не в идеальном мире, полном чудес, а в ограниченной реальности планеты Земля, где все не так и все не то, но много вкусного, много полезного и много-много интересного.

Источник боли, источник радости всегда с нами. Это наше тело. Мы ограничены его границами, и мы находимся всегда внутри него. Кто эти мы, доподлинно неизвестно. Однако тело нам доступно. Заботьтесь о нем. Это важная часть полноценной жизни. Тело у нас одно, и оно должно помогать нам. Всего 3 пункта. Правильно питаться. Есть вкусные вещи. Иногда. Больше свежих фруктов, овощей. Нежирного белка. Занимайтесь спортом. Результаты исследований говорят о том, что регулярная физическая нагрузка позволяет человеку быть здоровее, счастливее и позитивнее. Тело. То, на что мы можем опираться и черпать из него удовольствие.

И, наконец, научитесь осознанности. Это поможет вам жить полной жизнью, потому что вы будете сосредотачиваться на том, что происходит в текущий момент. Осознанное восприятие уходит корнями в буддийские традиции и подразумевает отказ от суждений в отношении своего опыта. Вы просто принимаете происходящее таким, как есть.

Невозможно жить полной жизнью, если вы постоянно думаете о том, что произошло в прошлом и что случится в будущем. Если вы научитесь думать о том, что происходит прямо сейчас, вы будете меньше переживать из-за прошлых или возможных будущих событий. Есть много способов научиться этому, включая особую медитацию и духовные практики. Такие упражнения, как йога и тай-чи, также включают в себя самосознание. К плюсам, которые дает осознанность, относятся улучшение физического и психического здоровья, снижение напряженности, улучшение навыков общения и хорошее общее самочувствие. Осознанность достигается и в психотерапии. В контакте с психологом вы узнаете себя. И вам становятся доступны новые возможности.

Однако в жизни есть и простые удовольствия. Положить на язык конфету. Почувствовать ее форму. Впитать ее содержание. Вот где радость, эндорфины и удовольствие.

Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга. «Шоколатека» создана для того, чтобы каждый мог насладиться моментом и исследовать свои предпочтения. Что вы выберете? Ганаш с карпаччо из черного трюфеля или тягучую соленую карамель? В «Шоколатеке» собраны вкусы для гурманов и любителей классики. Особое внимание на упаковку. Фирменные шкатулки на магнитной застежке. Такой подарок не оставит равнодушным никого. «Шоколатека». Попробуйте. Спонсор сегодняшнего выпуска – «Шоколатека». Шоколадные конфеты из Петербурга.

Живя полной жизнью, человек время от времени рискует. Он стремится к тому, чего хочет. Принимает решения, которые имеют последствия. Но иногда все идет не так, как мы этого хотим. Важно помнить, что что-то может сложиться не так, как было запланировано. И тогда мы сможем жить честно и открыто. Уязвимость поможет нам принимать решения, касающиеся разных сфер нашей жизни. Если вы боитесь быть открытым и честным с другим человеком из опасений, что вам сделают больно, вы не сможете достичь близких отношений. Если вы боитесь попробовать из страха, что ничего не получится, вы можете упустить возможность.

Не стоит сидеть на месте и давать жизни идти своим чередом. Будьте активны и действуйте. Всегда анализируйте, что вы можете извлечь из той или иной ситуации. Это не позволит вам переживать из-за сложных ситуаций и даст возможность двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Если вы все время будете узнавать что-то новое, ваш мозг будет постоянно работать. Кроме того, задавая вопросы и анализируя чей-то опыт, вы будете лучше чувствовать себя в эмоциональном плане.

0: Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодня выпуск про то, как жить в шоколаде. Резюме. Делитесь любовью. Больше слушайте, меньше говорите. Закрывайте глаза на ошибки и недостатки. Цените то, что у вас есть. И выражайте свою признательность. И тогда все обязательно будет чил. Впереди традиционно у нас рубрика «Классика». Ну а мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.

я это сделал. Послушал много русскоязычной музыки. Меня зовут Артём Дмитриев, добро пожаловать в Chill, и сегодня мы займемся тем, что свойственно нам каждые 3 месяца. Russian Tunes. Сэкономил тебе время. Послушал все то, что было невозможно слушать. Сегодня русская музыка звучит так –

Ведь все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. Все, что нужно, у нас уже есть. У нас уже есть.

Ты слушаешь самый популярный подкаст в Российской Федерации «Чилл». 16 лет в эфире. И 16 лет каждые 3 месяца мы встречаемся, чтобы послушать «Чилл» на русском. Совершенно очевидно, что эта музыка не будет услышана русскими радиостанциями. Место ей в интернете, и там она стала популярной. Регулярно получаю письма на тему того, где я беру эту музыку. Доложу я вам, отыскать на глубине океана одну единственную жемчужину чрезвычайно сложно. Однако, как показывает практика, мне это удается. Тонны музыки проходят сквозь меня. И вообще этот выпуск я делаю посреди стамбульского мегаполиса, где проживает 25 миллионов человек и мало кто говорит по-русски. Именно поэтому этот выпуск получается ностальгическим. Все, что мы так любим —

Если тебе нравится подобная музыка, приглашаю на официальный сайт программы chillrussia.ru. Там доступна круглосуточная радиостанция «Радио Chill». 24/7, 365 дней в году. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Твои комментарии вполне уместны. Как тебе кажется, актуальна ли подобная музыка сегодня? В действительности, практически все треки созданы 2023 годом. Большая часть этих композиций написана очень молодыми музыкантами. От этого, мне кажется, они не теряют, а даже приобретают особую изюминку. Я знаю, что основная аудитория, слушающая музыкальную программу «Chill», начинается где-то от 28 лет, а заканчивается бесконечностью. Эти песни 20-летних. Как тебе кажется, это «Chill» или нет? —

Сегодня русская музыка звучит так. Russian Tunes – традиционный выпуск. Раз в три месяца мы слушаем русскую музыку. За последние пару лет российское или русское самосознание возвелось в некий культ. Может быть, это хорошо, может быть, нет, но наше дело – сторона. Слушать потрясающую музыку, покрываться мурашками и, как в старые добрые времена, получать максимум удовольствия. Это чил. Добро пожаловать!

Артем, сколько у тебя уходит времени на создание каждого выпуска? Я в своих социальных сетях от Инстаграма до Телеграма пишу о том, что все выпуски автобиографичны. И что бы со мной ни происходило, в какой бы точке нашей планеты я ни находился, я делаю новый выпуск. Поэтому я посвящаю своему занятию почти все время. Наушники, и не одни, всегда со мной. Интернет в доступе, и я ищу те самые жемчужины, которые доставят тебе и мне большое удовольствие. Это «Чилл». Сегодня по-русски.

Трек-лист сегодняшнего выпуска доступен везде. Буквально везде, где распространяется чилл. Ну а если тебе хочется дополнительных опций и особых привилегий, приглашаю в Chill Premium. Это специальная подписка, которую мы распространяем в Телеграме, ВКонтакте, в большом сообществе Chill, ну и, конечно, на подкаст-платформах. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Приглашаю попробовать. Chill.

Господа и дамы, в сегодняшних списках артистов, выступающих в Чилл, значатся Хамали и Джонни, Элван, Леонид Агутин и Тер Мейс, Марсель, Егор Сесарев, Килджо, Ёлка. Это из тех, кого вы, может быть, когда-нибудь слышали. А также Лисовский, Кэптаун, Одно Но и группа «Обстоятельства». Сегодня русская музыка звучит так –

0: абсолютно точно. Если бы выпуски Russian Tunes выходили каждую неделю, я бы не справился. В конце концов, несмотря на то, что на просторах нашей родины выходит множество достойных треков, не все они вписываются в формат музыкальной программы Chill. Все-таки мне хочется считать наше сообщество уникальным и отличающимся от всего того попсового пространства, которое предлагает нам современные радиостанции. Chill вне конкуренции. Несмотря на это, мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. Chill.
1: Преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким. Идти, а не проходить мимо, устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет, в тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других, после долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет. И никогда не забывать о том, ради чего это все.

все еще свеж и молод, и в этом можно убедиться. Например, в Инстаграме, на моей странице, а зовут меня Артем Дмитриев. Там мы говорим о психологии и совсем чуть-чуть о музыке. Ну и, конечно, упоминается чил. Я его ищу по всей планете, и в этом заключается смысл моей жизни. Сейчас я нахожусь в Стамбуле, совсем недавно я был в горах в Сочи, до этого я был в Милане. Короче, я перемещаюсь по планете.

Сегодня русская музыка звучит так. Вот уж действительно, когда находишься далеко от родной стороны, каждая песня заставляет мечтать о лучших днях дома. Очень надеюсь, что вся эта заваруха, которая случилась с нашей маленькой планетой, в последнее время закончится, и мы вновь заживем беззаботной жизнью. Если ты считаешь так же, ставь лайк и пиши комментарий традиционно для всех социальных сетей.

Это Чилл. Этот выпуск, как и все предыдущие, изготовлены на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, которая территориально находится в городе Петербурге, а осуществляем мы свою деятельность повсеместно в любом месте, где тебе нравится. Зайди на официальный сайт artdmitriev.ru и убедись в том, в чем мы лучше. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными уже много лет.

0: сегодняшнем выпуске 17 треков, включая рубрику «Классика», которая случается регулярно в конце выпуска. Это много. Обычно 10. Но сегодня 17. Я не знаю почему. Русскоязычные музыканты предпочитают короткие произведения. Видимо, не так уж и много им есть, что сообщить нам. От этого треки, по-моему, не становятся хуже. На прошлой неделе вышел выпуск «Deep», который незамедлительно возглавил чарты компании Apple в подкастах. Это приятно, когда чил номер один.
1: Нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь любую программу, включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.

«Финишная прямая». Песни, которые еще лучше и еще приятнее. С другой стороны, как можно сравнивать песни друг с другом? Ведь они рождаются внутри артистов, и это выражение их внутренней жизни. Ровно то же самое, что и происходит со мной, когда я вглядываюсь вдаль за горизонт где-нибудь в пустыне или когда пересекаю морскую гладь на катере. Это чилл. Музыка созвучна моей жизни.

Господа и дамы, не поленитесь, черканите комментарии. Действительно, в рамках сегодняшнего дня это та самая валюта, при помощи которой обмениваются слушатели с артистами. Лайки, комментарии в сегодняшнем мире вполне себе ценны. Я читаю абсолютно все, что вы мне пишете. К сожалению, не имею возможности отвечать лично, но важные сообщения не пропускаю. Я очень рад вашим огонечкам, вашим подпискам во всех социальных сетях, от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде.

каждый выпуск требует от меня особой сноровки, усидчивости и терпения. Пока переберешь десятки композиций и найдешь те самые, которые сердцу приятны, на это потратится много часов личного времени. Однако русскоязычные выпуски еще более сложны, потому что на безграничном постсоветском пространстве не так уж много музыкантов, как выясняется, которые делают что-то действительно соблазнительное и волнующее. Сегодня 17 треков Russian Tunes. Добро пожаловать!

осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы ощутить вкус осени 2023 года и русской музыки, по-настоящему русской. Кстати говоря, в отличие от предыдущих выпусков, здесь нет вообще ни одного слова по-английски. Все по-русски. Приятно, приятно.

Напоминаю, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии, Артем Дмитриев Продакшн. Мы очень много делаем всякого со звуком. Приглашаю на официальный сайт artdmitriev.ru убедиться и заказать что-нибудь. Всякие безделушки, музыкальные поздравления, автоответчики, озвучка и вот это все. Приглашаю.

0: Это Russian Tunes. Осень 2023 года. Мы у финишной черты. И услышимся спустя неделю. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: Я одна, совсем одна.
1: Я один, тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

этого фильма. Мерцают огни. Все кончено. Конец. Финиш. Апокалипсис. Господа и дамы, пристегнитесь. Мы отправляемся в недалекое будущее. Там, где каждый столкнется с последствиями своих действий. Там, где каждый будет понимать цену словам и поступкам. Туда, в недалекое будущее, где, наконец, на вопросы будут даны ответы. Туда, где жизнь безвозвратно изменится. Перед каждым разверзнется бездна. Бездна новых знаний.

Помнишь времена, когда светило солнце? Когда заманчиво маячил май?

птицы радовались жизни. Цветы радовали глаз. Маленькие пчелки опыляли их своей любовью. Помнишь времена, когда каждому казалось все безоблачным? Все было легко и понятно, и просто.

Это было совсем рядом с нами. Беззаботная жизнь, о которой, казалось, мы знали все. Куда все это делось? Почему это исчезло? Почему теперь так тревожно и неопределенно? И главное, можно ли это исправить? Есть ли у нас надежда? Это Чилл. Меня зовут Артём Дмитриев. Если ты слышишь это послание, значит, мы проиграли. То, что мы сотворили с планетой и друг с другом, не поддается описанию. То самое беззаботное прошлое обернулось апокалипсисом, ибо мы не ведали, что творили. Наше бытие превратилось в войну. Апокалипсис.

Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону. +7 900 700 3397. Или напишите на kotarbitr@gmail.com. Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий.

Во все времена человечество вглядывалось в будущее, опасаясь наследия своего прошлого. Мы истребляли друг друга тысячами, не обращая внимания на чувства. Наша планета — это поле экспериментов, от которых невозможно скрыться. Ненависть, проливающаяся над ней, вызывает невероятное недоумение. Когда же это случилось с нами? Что посреди бескрайней пустоши отдельно взятой планеты появился человек. Он всего лишь хотел быть счастливым. В поисках этого счастья он желал проделать путь от одного полюса до другого, меняя континент за континентом, строя новые города и объединяясь в стаи под флагами счастья. Человек прошел всю Землю насквозь. Почему же мы, такие беззащитные и слабые, такие нежные и ранимые, такие удивительно наивные в своих поисках счастья, так жестоки друг к другу? Из нашего прошлого нитями соединяется будущее. Теперь оно действительно здесь. От людей средневековья от неандертальцев, накрытых шкурами буйволов, до высоколобых генералов гитлеровской Германии.

И вот мы подчинили себе атом. Безграничная черная энергия стала нашим рабом. Теперь мы начали размахивать ею перед друг другом. Смотри, какой я большой и сильный. Я по-прежнему хочу радости, счастья и удовольствия. Где же оно?

Грусть нашего положения была в том, что мы зависели друг от друга. И эта зависимость вызывала много ярости. Казалось, что наши соседи — вот источники всех бед. Казалось, что нам не хватит. Нам мало. Нам надо больше. Еще больше. Теперь, спустя много лет, становится ясно, что это было ошибкой. Это было ошибкой. Все обернулось ядерной зимой. Нас больше нет.

над выжженной землей летают одинокие чайки. Над темными океанами погасли звезды. Серые горы венчают собой одинокие берега. Где же все? Почему же такое естественное желание получить немного удовольствия обернулось тем, чем обернулось? Как же так? Ведь у нас было все. Мы засеяли поля рожью. Мы брали из глубин рек рыбу. Мы пекли пироги.

До сих пор мне приходит видение прошлого. И это прошлое, покрытое черно-белым пеплом, становится все более искаженным. Черты этого прошлого

приходится вглядываться в настоящее. Здесь у нас ничего нет. Мы выжигли реки, убили горы, истребили друг друга. Дайте мне немного счастья. Апокалипсис.

Да, дамы и господа, сегодняшний выпуск всего лишь вымысел. К счастью, мы находимся в той точке исторического пространства, когда все можно повернуть вспять. Достаточно вспомнить, что мы нужны друг другу. В конце концов, мы единственные существа на планете, способные к осознанной коммуникации. В отличие от кошечек и собачек, у нас есть право выбора. У нас есть свобода воли. И эта свобода воли равно может приблизить апокалипсис и может освободить нас от него. В конце концов, будущее — это то, что пишется прямо сейчас, тобой и мной. Будущее уже сегодня. Мы с тобой взрослые люди, с паспортом на руках. От наших действий зависит жизнь наших детей. От наших действий зависит наше будущее. Так почему бы, вглядываясь в другого, не заметить то самое отчаянное желание близости? Отчаянное желание дружить друг с другом. Не брать оружие, а сложить его и обняться. Это есть в каждом, в тебе и во мне. Я протягиваю тебе свою руку. Моя ладонь направлена вверх в небеса. Я жду твою. No man's an island when he's had this conversation.

сегодняшний выпуск не состоялся бы без Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий, кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону +7 917 700 ровно 3397 или напишите kotarbitr@gmail.com. Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий.

0: Этот выпуск музыкальной программы «Chill» словно напоминание о том, как близко мы находимся от катастрофы. Я не хочу нагонять панику и паранойю. Но в целом, если забыть о том, что мы всего лишь уязвимые люди на одинокой планете посреди бескрайнего пространства под названием космос, может быть, эта мысль поможет нам не быть столь горячими и такими агрессивными по отношению друг к другу. Может быть, наше вселенское одиночество позволит нам быть заботливее и добрее друг к другу. Сегодняшний чил — маленькая песчинка, которая делает вклад в улучшение мира. Во всяком случае, я в это верю. А как говорят великие, длинный путь начинается с первого шага. Господа и дамы, если вы разделяете мои ценности, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И когда над нашими землями вновь засверкает яркое солнце, пишите и об этом, ведь вера помогает. На сегодня практически все. Мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

Привет, это Артём Дмитриев. На этой неделе выпуска не будет, как, впрочем, и на следующей. Грустно? Не стоит. Я всего лишь в отпуске. В данный момент, если все идет хорошо, я сижу в лесу. Без средств связи. И на эти две недели я придумал вот какое развлечение. Возвращение в прошлое. Не секрет, что музыкальная программа «Chill» выходит в эфир с 2007 года. И у нас есть беспрецедентная возможность при помощи музыки и моего голоса вернуться в прошлое. Именно этим мы и займемся. Твоему вниманию выпуск из 2016 года «Чистый мед».

тщательно отобранное. Chill. Меня зовут Артем Дмитриев, и я приглашаю вас в музыкальную программу Chill. Приготовьтесь к новым ощущениям.

Добрый вечер, меня зовут Артем Дмитриев, музыкальная программа «Чилл» вашему вниманию. Теплое, словно июньское солнце, мягкое, будто пуховая перина и сладкое, как душистый мед. Устраивайтесь поудобнее, если вы едете на машине, попробуйте почувствовать уютный гул автомобиля, если вы дома, налейте себе чашку ароматного чая или кофе, ну а если вы на прогулке, помните, что «Чилл» идеален для свежего воздуха. Сегодня в выпуске очень много новинок. 2016 год уже дарит нам шикарную музыку. Как вам, например, тот факт, что невероятная величина бристольская группа Massive Attack выпустила аж 4 новых песни, одну из которых мы услышим сегодня. Ну а также будет баллада группы Radiohead к фильму «Спектр» про Джеймса Бонда, ну и новинки в стилях нудиско и актуальное смешение стиля инди и чиллаута. Выпуск 84. Чистый мед.

Шикарная музыка в программе Chill — это Том Хайем и Бен Флетчер из Британии. Все это дуэт Aquillo. Два совсем юных розовощеких парня, создающие актуальный саунд в стиле инди, лично меня покорили своей музыкой на прошлой неделе. На их счету три пластинки и ни одного номерного альбома. Все они выполнены вот в такой сексуально-минорной манере, спокойно, с чувством, с расстановкой. Горячо рекомендую к прослушиванию. Следом группа, выловленная в котле с самой хипстерской музыкой вселенной. Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки, четверка под названием «Монарх». Chill.

Россия 1999. Это не код ДНК, не зашифрованный пароль от моего компьютера, это голландская группа, точнее художественное содружество, выплавляющее музыку, картины и разнообразные перформансы. BIA 1999 и их атмосферная работа Safe Ground. Ну а дальше песня, которую я услышал впервые, перемещаясь с одного берега на другой, на мосту, перекинутом через питерскую реку Неву. Горели яркие огни, отражались в воде, и эта песня соединялась с атмосферой города, словно ложка меда соединяется с горячим чаем. Это чил, чистый мед, и группа Debil, песня TR-707. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Белокурая певица из английского города Лондона Элисон Голдфрап напомнила нам, что такое настоящее диско. Учитывая, что эта песня написана в 2010 году, то становится ясно, что стилизация под эпоху 80-х сделана на высочайшем уровне. Голдфрап, песня «Head First». Если вам нравится подобная музыка, приглашаю вас в официальное сообщество Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Недавно мы отпраздновали небольшой юбилей — 70 тысяч подписчиков. Ну а если вы не любитель соцсетей, то chillrussia.ru со всеми выпусками программы — это ваш выбор. Ну а сейчас сменим стиль и пульсирующий чиллстеп британской команды Monarch с песней «Stay» вашему вниманию.

Йорис Вурн. Нидерландский продюсер и диджей, работающий в жанре Детройт техно. Если вы не в курсе о существовании такого музыкального стиля, как детройтская техно, я вам спешу сообщить, что это один из самых жестких стилей в музыке в принципе. Отличается он прямым упругим битом, минималистичностью электронного звучания и вообще достаточно агрессивной и мрачной манерой. Как слышите, в этой песне ничего подобного нет. А это отличная баллада где-то на стыке чиллаута и инди-музыки. Все это от того, что Йорис Вурн, автор этой песни, в возрасте 5 лет долгое время занимался вообще классической музыкой и скрипкой, но, услышав однажды отцов электроники, решил, что со скрипкой покончено. Было это в далеком 1997 году, а уже в 2016 он представляет свою работу «A Kid» в музыкальной программе «Chill». Следом музыканты, из-за которых лично я полюбил депрессию и тоску, если ее можно полюбить в принципе. Может быть, это самая крупная рок-группа Британии, называется она Radiohead, и их самая свежая работа из саундтрека к фильму про Джеймса Бонда «Спектр».

Еще одно британское чудо, которое является собой пример длительного устойчивого развития. Мрачные мотивы, избитый ритм вводят в медитативное состояние лучше любых побочных средств. Трио из Бристоля Massive Attack. Они совсем недавно выпустили новый релиз, и это их работа под названием Take It There. Я, наверное, рассказывал вам о своем посещении концерта этих артистов, и что больше всего мне это напомнило какие-то магические служения языческим богам. Massive Attack образца 2016 года. Ну и давайте тогда двинемся еще глубже в подсознание, в те самые потаенные комнаты, где хранятся мрачные ваши мысли, наполним их теплым дыханием музыки, пожалуй, самой красивой музыки на свете. Стиль чиллаут, и здесь сегодня группа Visage с песней Fade to Grey.

Одна из моих самых любимых групп, которую я слушаю с начала 2000-х, это, конечно, Coldplay. За что я уважаю Британию, так за то, что она является реальной кузницей талантов. Coldplay не исключение. Участники группы познакомились в общежитии Лондонского колледжа, где они учились вместе. Будущий вокалист группы Крис Мартин собирался стать историком, гитарист Джонни Бакланд увлекался астрономией и математикой, басист Гей Берриман видел себя инженером, а барабанщик Уилл Чемпион планировал посвятить себя антропологии. Что получилось из их научных устремлений, мы знаем в точности. Первые места хит-парадов мира, множество наград и признания почитателей. Ну а дальше новинка 2016 года, очень оригинальное произведение, где понамешано все, что угодно из всех стилей, но от этого оно стало только лучше. Проект Сиба и трек «You are mine».

0: Blank & Jones из города Кёльн, что в Германии. Мои фавориты в области чиллаута и мелодичности. С их треками я провел не просто минуты, а целые дни. Одну песню я послушал 957 раз. Только что мы вместе услышали их работу Soulmate, такое легкое танцевальное настроение, совсем весеннее, чистый мед. Ищите полный архив программы на моей персональной странице сайта промо-диджей pdj.com/artdmitriev. Подписывайтесь на официальный паблик программы Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Ну и если хотите, милости прошу в мой Instagram. Под занавес выпуска у нас традиционная рубрика «Классика». Сегодня здесь будем слушать английскую классику из начала 90-х годов прошлого столетия, когда все только начиналось. Электронная музыка была в большей степени в подполье, однако тогда именно выходит совместный хит певца Сила и продюсера Адамски. Кто же знал, что эта песня, напичканная актуальными звуками тех лет, когда-нибудь станет классикой? Адамски, Сил, Килла. Через секунду. Это был Чилл номер 84. Чистый мед. Меня зовут Артем Дмитриев. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
2: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Семейное кафе «Сказка Тайм» приглашает в гости. Мы много лет оказываем услуги комплексного питания туристическим группам. Работаем с физическими и юридическими лицами. Наш адрес – город Зарайск, Советская, дом 74. До встречи в сказке! Chill!

покрываясь испариной в горах Кавказа, ощущая прохладу Балтийского моря, предаваясь мечтам в Петербурге, ощущая свое ничтожество в Москве, я, Артем Дмитриев,

наши жизни пересекутся. И в этом пересечении мы ощутим нечто новое. Дамы и господа, добро пожаловать в Chill. Особое звуковое пространство, где музыка является собой чистые эмоции.

Возможно, тебе показалось, что прошла лишь одна секунда. Однако за это время я испытал разное.

прошлой неделе мы стали подкастом номером один в России по версии Apple. Обычно крупные корпорации подводят итоги своей жизнедеятельности –

набираясь впечатлений от посещенных мест, я ищу соответствие им в музыке. И сегодня это прямой бит, нервозность,

солнце запекает твою кожу. Твои глаза закрыты. Твое сердце бьется в груди. Помни, ровно в эту секунду я чувствую то же самое. Я голос в твоих ушах, проникающий в тебя. Этот ритм — твой верный спутник на ближайший час.

Все, что я хочу сказать тебе, это то, что жизнь чрезвычайно сложна. Никто не знает, как жить ее правильно. Любые твои решения уместны. Любые желания осуществимы. Важно лишь верить.

найти. Сделать это просто. Для этого у нас есть интернет. artdmitriev.ru – официальный сайт моей студии. Мы оказываем множество услуг. И все это под флагами меня лично. Я своим именем отвечаю за качество. Попробуй. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными уже много лет.

музыку абсолютно в ручном режиме, минуя всякие стриминговые сервисы, но я опираюсь на собственную жизнь, на все то, что происходит со мной. То самое солнце, которое запекает мою кожу, тот самый ветер, который раздувает мои волосы, свежий воздух, горы, реки, моря и океаны. Я впитываю все это и несу сюда, образуя цельное произведение, которое называется «Chill». 16 лет в эфире.

более всего напоминает медитацию. Периодически я закрываю глаза, и передо мной предстают фантастические картины. На них чудовища и сексуальные образы, и смерть, которая приближается к нам, и чудо рождения, и женщины, самые соблазнительные на

такт потрясающей музыки и забыть обо всем, как будто нет смерти, как будто мы будем жить вечно, как будто все обязательно будет chill.

Свои комментарии по поводу выпуска, хорошие или плохие, неважно, я жду во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Я буду признателен тебе, если ты подпишешься на эти социальные сети и таким образом выразишь мне свой респект. В конце концов, в нашем мире, в нашем медиапространстве,

В обязательном порядке я прочитываю все комментарии от и до, в том числе на основе твоих мыслей. Я делаю новый выпуск. Как я сказал выше, все впечатления, которые я

Привет, Артём. Мой друг порекомендовал твой подкаст. Я открыл твое творчество. Оно абсолютно фантастическое. Такое послание я получил в Инстаграме на прошлой неделе. Мне очень приятно. Лишний раз стоит подчеркнуть, что в мире стриминга, искусственного интеллекта, самая большая ценность — это человеческое присутствие. Я живой, в отличие от холодного компьютера. Мое сердце бьется, а кожа покрывается мурашками. По-прежнему я обожаю музыку. Она дает мне стимул жить. Надеюсь, как и тебе.

Если тебе нравится подобная музыка, я приглашаю тебя на официальный сайт программы chillrussia.ru. Мы запустили там круглосуточную радиостанцию «Радио Chill». Подобная музыка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю доступна тебе. Просто нажми на «плей».

пляжи, такие же горы. Я скучал по одиночеству. Я хотел того самого момента, когда останусь один и буду просто вглядываться вдаль, слушая подобную музыку. Я ждал этого момента. Разозлившись на окружающий мир, я взял билет и улетел в Петербург. Казалось бы, город-миллионник. Однако, как житель этого славного города, я знаю секретные места, где нет никого. Я отправился именно туда. На закате я смотрел на Финский залив. Вода мерно качалась. Вокруг не было ни души. Только я, музыка, Питер и чилл.

слову, как ты относишься к медитациям? Уж чего-чего, а этого добра в музыкальной программе «Chill» сколько хочешь. Горячо рекомендую тебе пролистнуть выпуски назад и найти ближайшую медитацию. Это один из самых лучших выпусков за последнее время, которые я сделал. Вот уж действительно, голос в твоих ушах. Возможно, при помощи моего голоса тебе удастся остановить безумный бег собственных мыслей. Когда я делал этот выпуск, я замышлял именно это. Это «Chill». Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

данный момент я делаю этот выпуск, находясь в Калининграде. Вот уж где действительно сконцентрирована красота. Кажется, что сама благодать Господня спустилась на этот город. Красивые люди, потрясающие здания, прохлада и солнышко. Что еще нужно для усталого путника, который бродит по планете в поисках собственного предназначения? Поверь, все впечатление от этой жизни сконцентрировано в сегодняшнем выпуске. Читая твои послания, в которых ты рассказываешь, что чувствуешь каждый раз, когда слушаешь новый выпуск музыкальной программы «Чилл», мое сердце наполняется надеждой. А может быть, наш мир не так уж и плох. В конце концов, здесь живет так много добрых людей, которые исповедуют те же ценности, что и я. А что, если не все потеряно? И мы можем, наконец, помочь друг другу освободиться от пут нашего разума, избавиться от запросов нашего эго, быть по-настоящему нежным.

Приятно осознавать, что за 16 лет существования проекта мы создали очень много. И собственное радио, и большие сообщества ВКонтакте, в Телеграме. За это время я начал учиться на психотерапевта, и свои знания я применяю на практике. И все мои психотерапевтические ценности присутствуют и здесь, в свежем выпуске музыкальной программы «Chill». По-прежнему моя цель — сделать этот мир лучше. Я делаю вклад в добро, в любовь, в заботу, нежность, чувственность и спокойствие. Все обязательно будет «Chill», говорю тебе я в который раз. И я действительно верю в это. Chill.

Танцуй, как будто никто не видит. Пой, как будто никто не слышит. Живи, как будто умрешь сегодня. Живи, как в последний раз. Это чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. В который раз мы сделали вместе это чудо, создание. Ты на своей стороне, я на своей.

Приглашаю тебя быть со мной ВКонтакте. В буквальном смысле. Полагаю, что совсем скоро мы увидимся в одном из городов, потому что я организую чилл-встречи, и мне кажется, что пришло время сделать это. Виртуальность должна завершиться реальностью. Мы должны пожать друг другу руки, посмотреть друг другу в глаза и почувствовать биение наших сердец. Я верю в это, а ты —

0: Вот мы с тобой у последней черты. Как и наша жизнь когда-нибудь закончится, сегодняшний выпуск музыкальной программы «Chill» заканчивается. Впереди тебя ждет рубрика «Классика». И я хочу сказать тебе на прощание. Что бы ни происходило в твоей жизни прямо сейчас, что бы ни случилось в ближайшее время, помни, что все временно. Любые трудности проходят. За облаками всегда светит солнце. Дождь сменяется безоблачным небом. Зима обернется летом. И это прекрасно. В этой динамике мы проживаем наши жизни. И у нас с тобой еще есть время, чтобы устроить из наших судеб настоящий чилл. Мы услышимся с тобой спустя неделю. Пока.
1: Семейное кафе «Сказка Тайм» приглашает в гости. Мы много лет оказываем услуги комплексного питания туристическим группам. Работаем с физическими и юридическими лицами. Наш адрес – город Зарайск, Советская, дом 74. До встречи в «Сказке»!

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Это чилл. Освещенный ярким солнцем, освеженный осенним ветром. С улыбкой на устах я говорю тебе здравствуй. Меня зовут Артем Дмитриев. А сегодня просто все прекрасно. Жизнь искрится и обещает лучшее, что у нее есть. Давай же возьмем это.

Chill – самый востребованный подкаст в России, Беларуси и Украине по версии Apple. Мы выходим в 141 городе трех государств на радио. Такие дела. –

выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio. Chill.

сегодня отдыхаем. Это чилл, осень, красота и музыка. И действительно, жизнь может быть вполне уютным местом. Стоит солнцу выйти из-за туч, желтой листве покрыть траву, а рекам покрыться тонким льдом. Лучшее время года, чтобы оставить прошлое в прошлом и двинуться навстречу.

Хорошие новости на этом не заканчиваются. Совсем недавно мы запустили свою собственную радиостанцию. Радио Чилл. 24/7, 365 дней в году. Подобная музыка. Приходи. chillrussia.ru. Радио Чилл. Пожалуй, самая красивая музыка

Это музыка, от которой мурашки по коже. Кайф. Мы с тобой живы. Мы дышим. Жизнь продолжается. Вчера было грустно, но сегодня все прекрасно. Это совсем не значит, что послезавтра будет хорошо. Это значит, что жизнь беспрерывно меняется.

все обязательно будет чил и даже лучше. В твоих руках ты. Я верю, что тебе с собой хорошо, так же, как со мной. Сегодня отдыхаем.

октябре закономерный вопрос: где же искать свой чил, когда его нет? Попробуй интернет. От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой чил.

сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru, выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio.

Долго ли, коротко ли, быстро ли, медленно ли? Но сегодняшний выпуск подходит к концу. Я верю и надеюсь, что тебе понравилось. Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев, 15 лет в эфире и продолжаю. Твои комментарии говорят о том, что тебе это так же необходимо, как и мне. Чил есть везде, и это прекрасно.

0: конце концов, приятно, когда тебя окружают приятные люди. Классно, когда погода хороша. Хорошо, когда у тебя много денег. А еще лучше, когда тебя все любят. Но главное во всем этом — подружиться с собой. И тогда жизнь не обманет тебя. Все будет происходить, как ты хочешь. Это Chill. Мы встретимся спустя неделю. Пока.
1: Maletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких. Тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

Да-да, настаиваю на том, что эта музыкальная подборка изготовлена человеком. В наши сложные времена это является преимуществом и главным отличием. Стриминг наступает со всех сторон, а здесь у нас ламповое звучание. Все как в старые добрые времена. Как когда-то мы слушали радиостанции, сидя дома перед радиоприемником, и голос ведущего сообщал что-то теплое. Так и сегодня в Chill. Музыка для уютного вечера.

чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

периодически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чил.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

все спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты, и просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск. Без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом. Офф-топ. И всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно. Можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику. И, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек, и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка —

0: Сегодняшний выпуск я назвал «Музыка для уютного вечера». Насколько верно это название? Напиши в комментариях в любой из социальных сетей, где есть чил. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное – с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чил». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чил. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. I don't miss

Привет, это Артём Дмитриев. Не пугайся, музыка сейчас появится. Ведь это чилл, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Это мое приветствие сегодняшним октябрьским днем. Что случилось? Я не смог сделать выпуск. Да, к сожалению, так бывает. Я напоминаю, что челлендж по изготовлению чилл длится уже 16 лет. И иногда бывают сбои. Так случилось, что мое психологическое состояние меняется из недели в неделю. Иногда я просто не могу. И это тот самый случай. Поэтому сегодня будет повтор. Выпуск 5-летней давности, который называется «Solar». Он о солнце, о светиле, о самой жизни. Надеюсь, тебе понравится. Ну и в конце концов, мы сможем вспомнить, как это было с нами 5 лет назад.

Сегодня будет последний выпуск. Последний выпуск музыкальной программы «Чилл». Сезон «Зима-лето 2018» в финальной своей стадии. Тот самый момент, когда солнце, ветер и вода находятся в идеальных пропорциях, когда июль перетекает в август, а лето в пике формы, «Чилл» больше никогда не будет прежним. Меня зовут Артем Дмитриев. Логично, что последний выпуск сезона должен быть по-настоящему особенным. За эти длинные полгода мы были в разных состояниях. Эйфория, грусть, тоска и радость сменяли друг друга подобно калейдоскопу. Мы должны были подойти к точке ноль. Туда, откуда все начиналось. И сегодня я приглашаю вас в медитацию. То, что кажется, пусть станет явью. То, что определенно, пусть станет неосязаемым. Точка ноль. Точка начала и точка конца. Добро пожаловать в «Чилл».

сегодня не будет слов о музыкантах, о тех, чья музыка, достигая слуха, успокаивает нас в бесконечной суете. Этот час мы проведем наедине с собой. При этом будем объединены в единый узел. Та невидимая связь, роднящая нас с каждым человеком на планете, станет доступна. Все актуальные выпуски ищите на официальном сайте программы chillrusha.ru. Вступайте в официальное сообщество vk.com/chillrusha. На прошлой неделе нас стало там 134,5 тысячи человек. Теперь, когда с формальностями покончено, можно смело делать глубокий вдох, закрыть глаза, отпустить хаос мыслей, сделать выдох и настроиться на медитацию.

О чем вы думаете, когда поднимаете свои глаза в небо? Белые кружева облаков украшают собой яркое солнце. Его тепло согревает нас тысячелетия. От него зависит наше настроение, гормональный фон и даже сама жизнь. Солнце. Гелиос. Солар. Июльским днем оно особенно активно. Однако есть сила более мощная, чем сила солнца. Это сила мечты. Выпуск стал возможным благодаря бренду Solar. Если вы вдруг заблудились, история создания бренда Solar поможет вам поверить в свои мечты и вдохновит на изменения. Это рассказ о том, как на вдохе можно изменить свою жизнь, а на выдохе создать качественный продукт. В мастерской Solar создаются ботинки, которые приведут вас к мечте. Одежда, которая уютно укутает душу. И браслеты, которые напомнят о главном. Solar — это про свободу, мечту и веру в себя. Заглянуть в мастерскую можно через Instagram solarboho на сайте solarboho.ru или приехать в гости на остров Бали. Выпуск стал возможным благодаря бренду Solar.

Из солнца появилась земля, а из земли появились наши тела. И солнце является нашим дальним прародителем. Что бы ни происходило на солнце, это отдается вибрацией в каждой клеточке нашего тела. Так и должно быть, потому что все наши клетки были рождены от солнца. Кажется, что солнце далеко, но это не так. В каждой капле крови, в каждой частичке наших костей есть атомы солнца. Мы часть солнца. Поэтому неудивительно, что оно влияет на наши жизни.

0: Известный индийский философ Ошо однажды сказал: «Есть солнце снаружи, и точно так же есть солнце внутри. Солнце снаружи восходит и заходит, и только внутреннее солнце всегда с тобой. Оно никогда не восходит, оно никогда не заходит. Постарайся, во что бы то ни стало, продвинуться вовнутрь. Вначале это трудно, но только вначале. Это похоже на обучение любому искусству. Поначалу трудно учиться плавать, но если ты научился держаться на воде, плыть становится так просто, что ты не перестаешь удивляться, почему до сих пор это казалось тебе безнадежно трудным делом. Ты просто плывешь по течению реки. Не нужно ничего делать. То же самое происходит и с внутренним поиском. Поначалу нужно применить небольшое усилие, преодолеть сопротивление. И вскоре ты сможешь просто плыть по реке и погружаться во внутренний мир. Это унесет тебя в глубины блаженства, унесет к свету, к вечности.
1: Чилл.

Сегодня, в этом специальном выпуске музыкальной программы «Chill», у нас есть возможность наблюдать свет внутри себя. Музыка — это незримая субстанция, которая воздействует на всех слоях. Пускай рассвет ваших солнц будет воодушевляющим. Мы все гонимся за покоем и свободой. Ищем их повсюду, заглушая собственную тишину кучей дел и бессмысленных встреч. Пускай здесь и сейчас у нас появится шанс закрыть дверь изнутри и пережить единение с собой. Вот музыка, вот вы, одиночество и свобода.

выпуск стал возможным благодаря бренду Solar. Вы только представьте, какую радость и поддержку испытает близкий, получив от вас посылку с острова Бали. Будь то браслет с его личным выражением, ботинки Solar, в которых он сможет пройти весь мир, или одежда, которая укутает так, словно вы всегда рядом. Ведь очень часто теплота и внимание родных нам людей – это то, чего не хватает на пути к мечте. Solar – это про свободу, мечту и веру в себя. Заглянуть в мастерскую можно через Instagram Solar Boho на сайте solarboho.ru или приехать в гости на остров Бали.

Это был особый выпуск Chill. Ваше мнение о программе оставляйте на официальном сайте chillrussia.ru. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя пару недель в новом сезоне программы, который будет лучше, чем этот. Я прошу вас помнить лишь об одном, что рано или поздно все обязательно будет chill. Пока. Chill.

0: Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
1: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.
2: Я одна. Совсем одна.
3: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

угасают огни. Все кончено. Конец. Финиш. Апокалипсис. Господа и дамы, пристегнитесь. Мы отправляемся в недалекое будущее. Там, где каждый столкнется с последствиями своих действий. Там, где каждый будет понимать цену словам и поступкам. Туда, в недалекое будущее, где, наконец, на вопросы будут даны ответы. Туда, где жизнь безвозвратно изменится. И перед каждым разверзнется бездна. Бездна новых знаний.

помнишь времена, когда светило солнце? Когда заманчиво маячил май?

Птицы радовались жизни. Цветы радовали глаз. Маленькие пчелки опыляли их своей любовью. Помнишь времена, когда каждому казалось все безоблачным? Все было легко и понятно, и просто.

Это было совсем рядом с нами. Беззаботная жизнь, о которой, казалось, мы знали все. Куда все это делось? Почему это исчезло?

значит, мы проиграли. То, что мы сотворили с планетой и друг с другом, не поддается описанию. То самое беззаботное прошлое обернулось апокалипсисом, ибо мы не ведали, что творили. Наше бытие превратилась в войну. Апокалипсис.

Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону. +7 917 700 ровно 3397. Или напишите на kotarbitr@gmail.com. Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий.

0: Во все времена человечество вглядывалось в будущее, опасаясь наследия своего прошлого. Мы истребляли друг друга тысячами, не обращая внимания на чувства. Наша планета — это поле экспериментов, от которых невозможно скрыться. Ненависть, проливающаяся над ней, вызывает невероятное недоумение. Когда же это случилось с нами? Что посреди бескрайней пустоши, отдельно взятой планеты, появился человек. Он всего лишь хотел быть счастливым. В поисках этого счастья он желал проделать путь от одного полюса до другого, меняя континент за континентом, строя новые города и объединяясь в стаи под флагами счастья. Человек прошел всю Землю насквозь. Почему же мы, такие беззащитные и слабые, такие нежные и ранимые, такие удивительно наивные в своих поисках счастья, так жестоки друг к другу? Из нашего прошлого нитями соединяется будущее. Теперь оно действительно здесь. От людей Средневековья от неандертальцев, накрытых шкурами буйволов, до высоколобых генералов гитлеровской Германии, все мы пропитаны счастьем. Почему же это все оборачивается бедой? Почему апокалипсис все время рядом с нами? Сейчас уже можно рассуждать, отбросив эмоции. Счастье было нашей разменной монетой. Казалось, ради его получения можно поставить на карту жизнь. И ничто не было дорого.
1: There was a river in her, a jewel with frozen eyes. Telling will always improve. Like the ripples of sand in her black fur, surrounded by the days to come. Standing at the helm of your destiny. The morning suspension, looking outside the outlook, I chased her around the corners.

И вот мы подчинили себе атом. Безграничная черная энергия стала нашим рабом. Теперь мы начали размахивать ею перед друг другом. Смотри, какой я большой и сильный. Я по-прежнему хочу радости, счастья и удовольствия. Где же оно на нашей планете?

Грусть нашего положения была в том, что мы зависели друг от друга. И эта зависимость вызывала много ярости. Казалось, что наши соседи — вот источники всех бед. Казалось, что нам не хватит. Нам мало. Нам надо больше. Еще больше. Теперь, спустя много лет, становится ясно, что это было ошибкой. Это было ошибкой. Все обернулось ядерной зимой. Нас больше нет. Мы проиграли.

над выжженной землей летают одинокие чайки. Над темными океанами погасли звезды. Серые горы венчают собой одинокие берега. Где же все? Почему же такое естественное желание получить немного удовольствия обернулось тем, чем обернулось? Как же так? Ведь у нас было все. Мы засеяли поля рожью. Мы брали из глубин рек рыбу. Мы пекли пироги. Мы ели досыта и развлекались как могли. Где же мы свернули не туда?

сих пор мне приходит видение прошлого. И это прошлое, покрытое черно-белым пеплом, становится все более искаженным. Черты этого прошлого

приходится вглядываться в настоящее. Здесь у нас ничего нет. Мы выжигли реки, убили горы, истребили друг друга. Дайте мне немного счастья. Апокалипсис.

Да, дамы и господа, сегодняшний выпуск всего лишь вымысел. К счастью, мы находимся в той точке исторического пространства, когда все можно повернуть вспять. Достаточно вспомнить, что мы нужны друг другу. В конце концов, мы единственные существа на планете, способные к осознанной коммуникации. В отличие от кошечек и собачек, у нас есть право выбора. У нас есть свобода воли. И эта свобода воли равно может приблизить апокалипсис и может освободить нас от него. В конце концов, будущее — это то, что пишется прямо сейчас, тобой и мной. Будущее уже сегодня. Мы с тобой взрослые люди, с паспортом на руках. От наших действий зависит жизнь наших детей. От наших действий зависит наше будущее. Так почему бы, вглядываясь в другого, не заметить то самое отчаянное желание близости? Отчаянное желание дружить друг с другом. Не брать оружие, а сложить его и обняться. Это есть в каждом, в тебе и во мне. Я протягиваю тебе свою руку. Моя ладонь направлена вверх в небеса. Я жду твою.

сегодняшний выпуск не состоялся бы без Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий, кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону +7 917 700 ровно 3397 или напишите kotarbitor@gmail.com. Спонсор сегодняшнего выпуска – Котомкин Евгений Дмитриевич, арбитражный управляющий.

0: Этот выпуск музыкальной программы «Chill» словно напоминание о том, как близко мы находимся от катастрофы. Я не хочу нагонять панику и паранойю. Но в целом, если забыть о том, что мы всего лишь уязвимые люди на одинокой планете посреди бескрайнего пространства под названием космос, может быть, эта мысль поможет нам не быть столь горячими и такими агрессивными по отношению друг к другу. Может быть, наше вселенское одиночество позволит нам быть заботливее и добрее друг к другу. Сегодняшний чил — маленькая песчинка, которая делает вклад в улучшение мира. Во всяком случае, я в это верю. А как говорят великие, длинный путь начинается с первого шага. Господа и дамы, если вы разделяете мои ценности, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И когда над нашими землями вновь засверкает яркое солнце, пишите и об этом, ведь вера помогает. На сегодня практически все. Мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Маленти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

0: что бы ни происходило, когда бы это ни происходило, мы продолжаем жить. И как бы ни бушевал океан нашей жизни, наш корабль держит фарватер. Впереди много приключений, много чувств и эмоций. И сегодня первая остановка, которая называется Deep. Просто нажми на play, и все обязательно будет...
1: Chill.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка — универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным, оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте из износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

зовут Артем Дмитриев. Твое музыкальное приключение. Каждую неделю уже 15 лет в эфире. Мы встречаемся с тобой, чтобы сказать друг другу «Здравствуй, я здесь».

Это Deep. Серия выпусков музыкальной программы Chill, которая традиционно находит десятки тысяч своих почитателей. На прошлой неделе мы снова возглавили чарты компании Apple в подкастах. То же самое картина наблюдается и у Гугла. Это радостное событие. Также сообщество Chill ВКонтакте и в Телеграме прибавили на прошлой неделе подписчиков. Наша Chill-семья становится все больше. И для тебя лично всегда есть место. Меня зовут Артем Дмитриев. Устраивайся.

ночи уйдут. Ветер сменит свое направление. Новый вдох и новый выдох. Ведь жизнь полна сюрпризов. И верь, что она обязательно обернется чем-то соблазнительным

Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Мы оказываем много услуг, но самое главное — музыкальное поздравление. Оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Музыкальное поздравление — это голос, чил, особый микс, оригинальный текст. Музыкальные поздравления. Чил объединяет сердца. Подробности на официальном сайте artdmitriev.com.

конце концов, все уже бывало с нами. Все уже было когда-то. Человечество видело всякое, и ты вместе с ним. Так стоит ли напрягаться по поводу и без? В конце концов, завтра может и не быть, поэтому почувствуй свою жизнь сегодня. Она здесь, прямо сейчас.

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока, чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой чил.

пожалуй, самая красивая музыка на свете. Со всех концов планеты прекрасные звуки сливаются в единый поток, который, изменяясь и переливаясь, меняют окружающий ландшафт. Невидимый, но хорошо слышимый, этот поток каждому по душе. Здесь есть любовь и чил.

все одиночки в этом мире. Понятные для одних, непонятые другими. Часто непонятые сами собой. Мы стремимся к норме, которой не существует. Мы ищем своих в океане искажений. Мы выбираем друзей и любимых, ищем работу по вкусу, страну побогаче, а еду повкуснее. Но кто эти мы? Странные странники, мир которых закрыт для других и недоступен никому, кроме нас самих. Я странный, и ты странный, и сегодня чил.

Сегодняшний выпуск выходит при поддержке House Interio. Хотите обновить интерьер, не делая дорогостоящего ремонта? Самоклеющаяся пленка – универсальный материал, при помощи которого можно быстро, легко, а главное, без особых материальных затрат, сделать интерьер ярким, интересным и оригинальным. Заходите на сайт houseinterio.ru. Выбирайте износостойкую самоклеющуюся пленку с надежным защитным покрытием и уникальным дизайном, а также витражную пленку для стекла и окон. Выпуск выходит при поддержке House Interio.

музыка пульсирует и создает удивительные узоры в моем сознании. И пусть так и будет впредь, пока мы живы и пока мы вместе.

Ничто не вечно, но все беспрерывно меняется. Буря превратится в штиль, тьма в свет, луна в солнце. Всегда за крутым виражом нас ожидает прямая. За весельем грусть, а за жизнью смерть. За одиночеством новая встреча. Это и есть то, что мы называем жизнь. Смена всего и вся. Беспрерывный калейдоскоп событий. Но чилл умеет ставить мир на паузу. Поэтому мы встречаемся раз в неделю, чтобы освежить впечатление. Меня зовут Артём Дмитриев. Все обязательно будет чилл.

сегодняшний выпуск традиционно можно купить без моего голоса и без рекламы по ссылке в описании к подкасту. Таким образом, вы поддерживаете меня лично и стимулируете выход.

Еще одна приятная новость. Мы запустили круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». 24/7. Вот такая вот музыка. Приглашаю тебя на официальный сайт программы chillrussia.ru, ведь радио вещает именно там.

0: В эти удивительно неопределенные времена, когда мир безумно и стремительно слетает с катушек, есть места, где люди сохраняют здравомыслие и во всяком случае стремятся к стабильности. Чил — одно из них. И что бы ни происходило в мире, я буду продолжать. Каждую неделю я жду тебя здесь. Эта стабильность и поддерживает тебя и меня в целостном состоянии. На сегодня почти все. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Малетти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Вот уж действительно, каждый день неповторим. Очередная неделя и очередной чилл. Музыка для секса.

Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет она оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Спонсор сегодняшнего выпуска – студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Господа и дамы, я приветствую вас в пространстве Chill, в том самом месте, где можно наконец расслабиться и скинуть маски. Сегодняшний выпуск не только про маски, но и про одежду. Музыка для секса. Традиционная серия выпусков, в которых нет стыда. Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Приятно осознавать, что на прошлой неделе музыкальная программа Chill возглавила чарты компании Apple. Мы по-прежнему самый популярный подкаст в России.

Ух, сегодняшний выпуск до краев наполнен возбуждающим настроением. Так и хочется зажечь свечи, налить себе бокал вина и обняться с кем-нибудь очень красивым.

2007 году, когда я задумывал проект музыкальной программы «Chill», я совсем не представлял, что из этого получится. И уж точно я не представлял, что июльским днем 2023 года мы будем продолжать делать это. Жить, дышать, любить и слушать, пожалуй, самую красивую музыку на

Традиционно сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, доступен в двух вариантах. Без рекламы и моего голоса в подписке Chill Premium, а также с рекламой и с моим голосом бесплатно во всех социальных сетях, а также на официальном сайте chillrussia.ru.

Здравствуй, Артём. Огромное спасибо тебе за чил, за медитацию. Сейчас, как раз перед днем рождения, скрылась от суеты и включила в наушниках новый выпуск. Ух, меня пробило от пяток до макушки. Фантастика. Некоторые моменты наполняют такой волной света и неги. Благодарю. Это я читаю сообщения от тех, кто слушает чил на постоянной основе. Отвечаю взаимностью. Мы вместе чувствуем. И это прекрасно.

Музыка для секса. Тот самый выпуск, сопровождение которого, по моим соображениям, должно вписаться в тот самый процесс. Секс. Что может быть интимнее, чувственнее и желаннее? Это чилл.

Не секрет, что после каждого выпуска я получаю обратную связь. И часто мне писали следующее. «Эта музыка не для секса. Ты, Артём, ничего не понимаешь». На что я отвечаю? «Секс у каждого свой. У меня так».

Чувственность и глубина, полное погружение в процесс, нежность, забота, участие, страсть и агрессия. Все вместе — секс в чилл.

музыка и хочется еще, приглашаю на официальный сайт музыкальной программы Chill, chillrussia.ru. Там мы запустили круглосуточную радиостанцию. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Нечто подобное. Пожалуй, самая красивая музыка на свете бесплатно для тебя.

Безусловно, я готов послушать твои предположения о том, как правильно заниматься сексом. Научи меня в комментариях к посту про этот выпуск музыкальной программы «Чилл», а также в личных сообщениях. Покажи мне, как ты умеешь. Меня зовут Артем Дмитриев. Я есть везде, от ВКонтакте до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Ведь «Чилл» есть везде. Yeah.

делю свое собственное состояние, пребывая в разных эмоциональных переживаниях, периодически я останавливаюсь, делаю глубокий вдох и затем выдох, пытаюсь погрузиться в медитативное состояние.

как красиво колышутся деревья. Короче, найти чил в этой сложной жизни, которую мы проживаем с тобой параллельно. Музыка для секса. Музыка для любви. Кому как нравится.

почему бы тебе не найти в Телеграме или во ВКонтакте или в подкастах компании Apple особую подписку Chill Premium. Это моя пасхалка для тебя. Там сокрыто что-то вкусное. Chill Premium – особая подписка. То же самое, что Chill, только лучшее.

Еще один комментарий, который часто оставляют мне пользователи. «Твой голос не подходит для секса. Убери его немедленно», — говорят мне. Именно основываясь на этих добрых комментариях, я решил запустить подписку Chill Premium. Однако есть и другие ребята, которые говорят, что именно мой голос является опорой для их сексуальных контактов. Кому из них верить, кому из вас верить, предстоит разобраться в будущем. Ну а сегодня та самая музыка, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

0: swear I, yeah. I lie to myself and I can't handle it. Why do I waste so much time on things that I can't fix? Yeah.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска — студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс». Вот уже 7 лет она оказывает услуги по проектированию жилых пространств с полной реализацией дизайн-проектов. Если вы хотите наполнить свой дом гармонией и спокойствием, если вы хотите, чтобы он стал местом, куда хочется возвращаться даже после самых увлекательных путешествий, обратитесь в студию «Мерра Архитектс». Портфолио и ответы на все вопросы ищите на сайте merra.studio. Спонсор сегодняшнего выпуска — студия дизайнерских интерьеров «Мерра Архитектс».

Не знаю, как ты, а лично я провел время шикарно, находясь в собственных воспоминаниях. Да, когда делаешь выпуск, сложно заниматься сексом тоже. Однако ничто не мешает мне предаваться сладостным думам, в которых я ласкаю нежные тела, обнимаю любимую и говорю ей мягкие и теплые слова. Это чил. Музыка для секса.

0: Час пролетел незаметно. Ну или заметно. Уж не знаю, как у тебя. Очередной выпуск, очередная глава нашей жизни позади. Впереди еще много интересного. Как говорят на телеке, не переключайтесь. Мы услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: полезная реклама.
1: Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.
0: Подробности в описании.

И господа из Петербурга, во все города вещания музыкальной программы «Чилл» летит мой голос, несмотря на все препятствия, которые каждому из нас предлагает любезно окружающая нас жизнь. Сегодня июньским днем все мои 32 зуба освещает яркая улыбка. Почему, спросишь ты меня? Я тебе незамедлительно отвечу. За окном светит солнце, зеленеет листва, колосится трава. Все, как мы любим, короче. То самое неуловимое счастье. То самое счастье, которому посвящены плюс-минус все посты в запрещенных социальных сетях. Плюс-минус все книги человечества написаны про это. Как найти счастье? Так вот оно сегодня здесь. Пожалуй, самая красивая музыка на свете и «Чилл».

Чем же мы будем заниматься с тобой в ближайший час? Рассказываю популярно. Перед тобой самый популярный подкаст в Российской Федерации под названием «Чилл», который вот уже 16 лет выходит на всех подкаст-платформах, а также в 141 городе трех государств посредством радио. Я незамедлительно, как говорят в народе, пользуюсь случаем, передаю привет Екатеринбургу, Москве, Уфе, а также Минску, Гродно и Омску. Это «Чилл». Пожалуй, самая красивая музыка на свете. —

Что приходит тебе в голову, когда ты слышишь слово «Африка»? Лично мне — жаркое солнце, выжженная пустыня, чернокожие дети и женщины без белья. Да-да. Ну и, конечно, танцы. Бесконечные танцы, удивительное владение собственным телом, удивительное чувствование ритма и потрясающие мелодии. Напиши в комментариях, как тебе такое вот наследие. Это Chill. Меня зовут Артем Дмитриев. Традиционно сегодняшний выпуск можно скачать в двух вариантах. С моим голосом и без, с рекламой и без. Как это сделать? Для тебя новая подписка, которую мы запустили совсем недавно, называется Chill Premium. Chill Premium — то же самое, что Chill, только лучше. Найти подписку можно в подкастах от компании Apple, в моем официальном сообществе Chill ВКонтакте, где сейчас 180 тысяч человек, а также на прошлой неделе в

Сегодняшний выпуск называется «Африка». И это не случайно. Вообще все названия, которые носят выпуски музыкальной программы «Чилл», они не случайны. Прежде всего, они автобиографичны. Да-да, я, как и ты, хожу каждый день по улицам, вглядываюсь в окружающие лица, прислушиваюсь к себе, опираюсь на собственные чувства и ситуации, в которые вляпываюсь постоянно. И, наконец, в результате всех этих манипуляций рождается новый выпуск. Мы были с тобой и в грусти, и в тоске, и любви, в одиночестве, в страсти, в возбуждении, в ненависти и ярости. Короче, во всех тех состояниях, которые каждому человеку на этой грешной земле свойственны. Однако сегодня мы с тобой перемещаемся территориально. Африка — тот самый континент, откуда родом все человечество, во всяком случае, если верить теории Дарвина. Однако музыкальное наследие, которым полнится та самая африканская земля, оно, конечно, невероятного качества и богатства. Я попытался сегодня в экспериментальном выпуске музыкальной программы «Чилл» собрать для тебя самые сливки, рожденные этим континентом, но, естественно, в духе

15 минут после этого я оказываюсь на улице. Удивительно приятное ощущение. Без всяких завтраков, душей, сразу из кроватки под палящее солнце. Приятно? Максимально приятно. Это и есть чилл.

сегодняшний выпуск я готовил порядка полугода, по крупицам отслушивая треки, рожденные африканским континентом, с этим особым сбитым ритмом, особой мелодикой. Я, наконец, надыбал, как говорят в народе, огромную коллекцию этого добра. Честно говоря, мне приятно осознавать, что вот за последнее время я создаю очень разные настроения. Для людей, которые находятся в депрессии, которые находятся в возбуждении, в том числе сексуальном, например, выпуски музыки для секса. Для тем, кому нужно помедитировать и расслабиться по-настоящему, так и называются выпуски «Медитация». И, наконец, «Deep» — самая популярная серия выпусков в рамках музыкальной программы «Chill», где бал правит его величество ритм. Тем и прекрасен «Chill». Здесь есть все, что тебе нужно.

многозначительно изо дня в день я перелистываю комментарии и сообщения, которые приходят мне в многочисленных социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Десятки посланий с благодарностями, признаниями и высокой оценкой моего творчества. Поверьте, я испытываю взаимные чувства. Просто потому, что мы делаем одно общее дело. «Какое дело?» — спросишь ты меня. Я тебе отвечу. Я пытаюсь улучшить этот мир, а ты, слушая новый выпуск и делясь им с другими, ты делишься, по сути, с добром. Мы вместе делаем общее дело по улучшению этого мира. Ты со своей стороны, а я со своей. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Американские ритмы сегодня в музыкальной программе Chill. Очень жду твоих комментариев по поводу вот такого вот особого формата. Ни разу за всю историю существования программы я не обращался к подобным ритмам. Вот уж действительно эксперимент. Мне кажется, в этой музыке полно романтики и всего того, за что мы любим Chill. Так это или нет, жду от тебя послания. Chill.

спрашивают меня в слушатели музыкальной программы «Чилл». Я на это всегда отвечаю, что вам нужно пойти либо в подкасты, либо на официальный сайт программы chillrussia.ru. Там, помимо самого трек-листа этого выпуска, вы можете обнаружить самые классные выпуски за всю историю существования программы, а также перейти в официальные сообщества «Чилл» ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме. Короче, везде, где вы любите, мы поддерживаем сообщество и жизнь. Мы — это те самые люди, которые любят «Чилл» и делают его для тебя изо дня в день.

Артем, чил испортился, ты совсем другой, а уж о программе и речь-то не идет. Такие сообщения я получаю также с настойчивой регулярностью, и на это я обязательно отвечаю. Дорогие друзья, чил действительно уже совсем не тот, да и меня того самого прежнего больше нет, к сожалению или к счастью. На дворе 2023 год, я начинал делать выпуски в 2007-м, и было бы странно, если бы время и я вместе с ним зафиксировались в одном состоянии и больше никогда не менялись. Ты и я, мы вместе изменились бесповоротно, раз и навсегда, и каждый день эти перемены сопровождают нас. И это нормально. Чил уже не тот.

Летний сезон, мои любимые занятия — это сесть на велосипед, одеть наушники и ехать, куда глаза глядят, вглядываясь вдаль, вдыхая полные легкие запахов, чувствую себя живым. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск музыкальной программы «Chill» поможет и тебе заняться подобными приятными мероприятиями. В конце концов, к сожалению, лето всего лишь на 3 месяца, от июня половина уже прошла, а это значит, что нужно брать от жизни все, что она может дать. И так хочется жить, и так хочется радоваться. И у нас для этого с тобой абсолютно все есть. Мы здесь, ты и я. Хватай велосипед и полетели.

Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, сделанные на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, куда я тебя незамедлительно приглашаю, хотя бы на экскурсию. Набери в Яндексе или Гугле «Артем Дмитриев Продакшн», первая ссылка будет «Моя». Заходи ко мне, там я тебе кое-что расскажу, чем мы занимаемся. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными уже 20 лет.

сверим часы, дамы и господа. На дворе лето, жарко, как в Африке. Самое время отдыхать, гулять и наслаждаться жизнью. А в конце концов, когда, если не сейчас?

Вот он, чил, каким он должен быть. Радостным, возбуждающим и чувственным. Обожаю такое. У меня, в конце концов, как обычно, на всем теле целые кучи, стада, мурашек. Надеюсь, у тебя дело обстоит подобным образом. В конце концов, как я сказал 5 минут ранее, когда, если не сейчас, жизнь заканчивается. Рано или поздно мы все подойдем к своему финалу. И это знание обостряет каждый миг присутствия нашего здесь. Нет времени на грусть, нет времени на разочарование, нет времени на ненависть. Давайте любить друг друга и наслаждаться всем тем, что приготовила нам жизнь.

0: Это Chill – самый популярный подкаст в России. Вот уже 16 лет я делаю это, пока мотивации хватает, и твои сообщения в социальных сетях меня в этом поддерживают, в этой настойчивости. Из недели в неделю, несмотря ни на что, несмотря на любые состояния, в которых я пребываю, несмотря на то, что иногда мне бывает чертовски грустно, чертовски одиноко, чертовски беспомощно, чертовски злобно и чертовски отчаянно, я делаю чил. А иногда, как сегодня, бывает радостно, волшебно, возбуждающе и сексуально. И я делюсь этим своим состоянием с тобой. И вместе нам станет легче. Такие дела.
1: Чил.

Часто меня спрашивают, зачем вообще в принципе слушать чил, если вокруг стриминговые сети. И за 2 копейки можно найти сегодня любую музыку. На это я отвечаю. Ценность музыкальной программы чил и в музыке, и не в музыке. Дело в том, что я создаю сообщество. Это то, что недоступно машинам и искусственному интеллекту. Меня окружают люди. И вместе мы вот этими вот теплыми ручками для тебя создаем особое, уникальное звуковое пространство. Я разговариваю с тобой, а ты говоришь со мной. Мы встречаемся с тобой на чил-встречах. Мы встречаемся с тобой на психологических чил-стримах. И это ценность, которую не может создать ни один искусственный интеллект. Нам не нужны автоматизированные ответы. Нам не нужна музыка, обезличенная, в которой нет жизни. Нам нужны настоящие эмоции. И здесь, в музыкальной программе «Чил», они есть. В этом основная ценность. В человеческом контакте. И я верю, что спустя 5-летия, 10-летия, когда искусственный интеллект насквозь, наконец, поработит нас, та самая ценность человеческой близости станет по цене золота. Такие дела. Я рядом с тобой. Мы продолжаем.

0: сегодня практически все. И как это принято в хороших телевизионных передачах, в конце я скажу тебе свои пожелания. Будут они абсолютно банальными от и до. Я пожелаю тебе здоровья, я пожелаю тебе любви, я пожелаю тебе баланса. Это банальные вещи, которые сложно достигнуть на самом деле. Все о них говорят, но никто их не видел. Все гоняются за счастьем. Именно поэтому оно так ценно. Все хотят любви, но ее очень мало. Поэтому самые банальные пожелания как никогда актуальны. Это Чилл. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся спустя неделю. Пока. Полезная реклама.
1: Вкус жизни. Клуб, где каждый найдет свой путь. Вкус жизни – место, соединившее окружающую красоту и внутреннюю глубину. Вкус жизни – калейдоскоп событий, который поможет раскрыть себя. Подробнее на сайте tasteoflife.club.
0: Подробности в описании.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Твое музыкальное приключение. Автор и ведущий программы Артем Дмитриев.

Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Последние 16 лет каждый, практически каждый выпуск музыкальной программы Chill я открываю подобным приветствием. Случайность ли это? Вряд ли, скорее закономерность. Я верю, что впереди нас ждет подобная традиция. Здравствуйте, как ваше настроение? Где бы мы ни были с вами, на Радио Рекорд, на Радио Мегаполис, на Радио DFM или Пилот FM, неважно, или просто в интернете, на официальном сайте программы chillrussia.ru. Я вновь говорю тебе здравствуй, и сегодня мы празднуем жизнь. Вглядываясь в свинцовое серое небо, в грязь под ногами, можно не на шутку загрустить. Приземлившись в городе Москве вчерашним вечером, покинув горы Кавказа, я встретился ровно с такой вот действительностью. Напротив моего дома идет стройка, работает кран, как говорил Виктор Цой. И действительно, депрессия накатывает, отчаяние все ближе, тоска рядом. Именно поэтому в противовес подобным мероприятиям, которые предоставляют нам большие города, я сделал сегодняшний выпуск, наполненный свежайшим летним солнцем и отчаянно приятным воздухом. Это чил. И еще одна светлая мысль. С одной стороны, все мы погрузились в осень, и непременно каждого ждет холод, ветер в лицо, косой дождь и суровые российские лица вокруг. С другой стороны, всего лишь 300 дней пройдет и наступит новое лето. Лето 2024 года. Что будет там? Надеюсь, чилл.

Вот уж действительно, где стоит искать оптимизм, так это в музыке. Не в первый и не во второй, и даже не в третий раз я продвигаю эту мысль. Музыка — вот ключ к хорошему настроению, как и к плохому. Есть у меня на этот счет одна история, когда мне было лет 18, и я учился в университете, частенько я страдал от плохого настроения. И вот тогда я познакомился с самой депрессивной музыкой на свете, называется она трип-хоп, это стиль музыки. И каждый день с утра до вечера я слушал эти грустные песнопения. От этого на моей душе, кстати говоря, становилось как-то тепло. Во всяком случае, я чувствовал, что я не один в своем одиночестве и беспомощности. И вот прошли годы, я понял, что музыка предоставляет нам абсолютно разное настроение. И здесь сегодня радость, эйфория и удовольствие. Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Не стоит забывать, что для всех слушателей музыкальной программы Chill доступно специальное бонусное расширение. Называется Chill Premium. Распространяется он в Телеграме, ВКонтакте и в подкастах. Chill Premium — то же самое, что Chill, только лучше.

делая этот выпуск, параллельно я, естественно, листаю ленты новостных порталов. К сожалению, хороших новостей там совсем мало, и планета действительно стремится впасть в безумие, как и в предыдущие 100 лет. Если пролистнуть книги прошлого, то тоже можно с уверенностью заявить, что человечество никогда не отличалось особой мудростью. И там, на заре 20 века, случалось всякое. И Первая мировая, и потом Вторая мировая, и много разных других неприятностей. Однако мы выжили, наши родители выжили, и все, кто был до нас, прожили свои чудесные жизни и сделали, надеюсь, из них правильные выводы. Ну а мы живем сегодня и будем искать наш с тобой

всем этом ворохе негативных новостей есть одна позитивная. Совсем недавно мы запустили вместе с моими товарищами круглосуточную радиостанцию, наполненную до краев потрясающей музыкой и отличным настроением, как говорят на радио. Ну, действительно, правда. Все, что мы так любим, все, что ты так любишь, пожалуй, самая красивая музыка на свете на круглосуточной радиостанции «Радио

Периодически я беру билет в неизвестные мне края или, наоборот, известные, и пытаюсь найти там чилл. Таким образом, в прошлом году я побывал и в Турции, и в Италии, и в Испании, и в Эстонии. Да, с одной стороны границы закрыты, а с другой стороны мир открыт для нас. Всего лишь стоит купить билет и, конечно, зарядить аккумуляторы своих гаджетов. Со мной двое наушников, телефон, MacBook, и это все, что нужно для счастья. И главное, во всем этом уравнении есть я. Тот, кто чувствует, воспринимает, обрабатывает и передает это в эфир. Музыкальные программы «Chill». 16 лет вместе.

периодически получаю от тебя комментарии по поводу своего челленджа, а я действительно принял давным-давно решение, что каждую неделю я делаю новый выпуск «Чилл», что бы ни происходило. Даже если на планету высадятся инопланетяне, этому будет посвящен новый выпуск музыкальной программы «Чилл». Пиши в комментариях, если следишь за моим челленджем, поверь, это сложно. Тем более, что я, как живой человек, впадаю периодически в разные эмоциональные состояния. На прошлой неделе, как минимум, я был на дне. Чувствовал себя уставшим, грустным и подавленным. Но жизнь хороша тем, что все обязательно меняется. И вот как раз сегодняшний выпуск, где мы празднуем жизнь, доказывает мою мысль. Вчера было грустно, а сегодня весело. Вчера было тоскливо, а сегодня я в эйфории. Такова жизнь, и таковы мы с тобой.

Артем, где найти трек-лист к этому выпуску? Ну, во-первых, можно это сделать на официальном сайте программы chillrussia.ru. Там есть рубрика «Архив». Все выпуски за 16 лет существования программы и, конечно, они с трек-листами. Во-вторых, если тебе нравится социальная сеть ВКонтакте, милости прошу туда. У нас там огромное сообщество, масштабов которому не подобрать слова. 180 тысяч человек, мы вместе слушаем музыку, не хватает только тебя. Ну и, конечно, в подкастах. Традиционно мы выкладываем трек-листы там. Ну а если тебе хочется услышать выпуск с моим голосом или без моего голоса, у тебя есть такая возможность в Chill Premium. Короче, выбор есть. И это еще одна хорошая новость на сегодня.

Как я уже сказал, все выпуски музыкальной программы «Chill» автобиографичны. Я собираю впечатления, перемещаясь по миру, то останавливаясь в отелях Москвы, Сочи или где-нибудь подальше, например, в Мурманске, или еще дальше, у берегов Северного Ледовитого океана, как я это сделал пару лет назад. И вот, напитавшись всеми этими впечатлениями и всю дорогу слушая музыку, я иду к тебе и несу в своих руках эти сокровища. Как показывает практика, тебе это тоже необходимо. Не однажды и даже не дважды я получал комментарии о том, что Chill изменил мою жизнь. Уж мою он изменил точно. Я продолжаю челлендж. И ты продолжаешь вместе со мной. Напиши в комментариях, сколько лет ты слушаешь Chill. Мне самому интересно, потому что мы с моим помощником Егором делаем это 16 лет. Он, наверное, самый преданный слушатель музыкальной программы Chill после меня. Ну или, может быть, это ты? Напиши в комментариях.

Настроение по-настоящему отличное. Бодрость так и сочится по телу. Внутри меня бьет фонтан энергии. И как говорят в особых мотивационных видео, я понял смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы открывать его каждый день и придумывать себе, чем бы заняться сейчас. В этом и есть смысл жизни, в том, что она меняется, а смысл ты выдумываешь сам. Сегодня это чилл, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Наполнен смыслом, наполнен содержанием, чувствами и эмоциями.

Представляю себя седым стариком в наушниках, сидящим на берегу океана и вглядывающимся вдаль. Надеюсь, в наушниках будет хорошая музыка. Что бы со мной ни происходило, эта точка опоры никогда не меняется. Каждый день на протяжении многих лет я беру с собой плеер, беру с собой наушники и слушаю. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Есть в этом что-то неуловимое. Праздновать жизнь. Только не раз в неделю или раз в месяц, а каждый день. Брать и, несмотря ни на что, праздновать. Эту жизнь, то, что она нам несет, то, чего она нас лишает, и главное, что она нам может дать. Я праздную жизнь. Надеюсь, ты тоже.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Если тебе нужен звук, это ко мне. Зайди ознакомиться. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляем заказчиков довольными.

искренне надеюсь, что мое позитивное настроение передается и тебе. Внутри себя я нашел тот самый островок стабильности и посреди хаоса внешнего мира нашел в нем опору. Во всяком случае, так учит гештальт то направление, на которое я учусь последние 3 года на психотерапевта в Москве. Да-да, с некоторых пор я еще и психотерапевт. Надеюсь, те идеи, которые я вкладываю в каждый выпуск, тебе откликаются. Здесь нам тепло. Здесь нам хорошо и уютно. Это чилл. Традиционно рядом с тобой.

0: Allô? Maurice? Tu es là? Allô?
1: Еще раз напоминаю, что этот выпуск можно послушать в двух вариантах: без рекламы и моего голоса, и с рекламой и с моим голосом. Все это доступно в Chill Premium. Chill Premium. Еще лучше, чем Chill. На сегодня практически все. Я приглашаю тебя во все сообщества Chill от Телеграма до Инстаграма. Ну а мы традиционно услышимся спустя неделю здесь. Меня зовут Артем Дмитриев. Пока.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

Ежедневное чудо, не чудо. Ежедневное горе, не горе. Настоящее горе другое. И о нем говорить не хочу я. Ежедневные блестки, как ветошь. Ежедневная ноша не давит. В ежедневные слезы не веришь. Не тревожит, надоедает. Лжет язык в ежедневном застолье. Бесконечные вопли, писклявы. Постоянные вздохи, не вздохи. Ежедневные клятвы, не клятвы. Ежедневная ссора, не ссора. Но над спелой росой нависая, вдруг встает ежедневное солнце, ошарашивая, потрясая. Ежедневной земли не убудет, и шепчу я, охрипнув от песен, пусть любовь ежедневную будет. Ежедневный.

Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд». Предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».

Сегодня русская музыка звучит так. Раз в три месяца я собираю полновесный русскоязычный сборник музыки, достойный самых чувственных вечеров. Это Chill и Russian Tunes.

снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут и в сердце моем.

Трек-лист выпуска, а также возможность скачать треки себе в коллекцию всегда присутствуют на официальном сайте программы, а также на всех подкаст-платформах. Приглашаю тебя подписаться.

Сегодня в выпуске в меру известная группа «Сироткин», великие Матисс и Садко, группа «Токио» с перепевкой своего нетленного хита, абсолютное открытие для меня московско-питерский дуэт «Bob and Subwave» и в конце классика от нестареющего «Дельфина». Это «Чилл» по-русски.

Вы слушаете самый востребованный подкаст в России по версии Apple под названием «Chill». Мы выходим в 141 городе трех государств посредством радио. А на прошлой неделе мы возглавили чарты внутри страны.

Ноябрь 2022 года. Мир все еще никак не придет в себя, стреляя себе то в одно колено, то в другое. Однако Chill 15-й год продолжает фиксировать свое перманентное присутствие в твоем пространстве. Все обязательно будет Chill, повторяю я вновь и вновь. И сегодня исключительно по-русски.

Russian Tunes. Сегодня русская музыка звучит так. Ваши лайки, комментарии, отзывы, подписки объективно влияют на улучшение мира. Почему? Да просто потому, что они приближают чил к повсеместному присутствию. Больше людей узнает о такой музыке, тем светлее будет на душе. Все будет чил.

На прошлой неделе, помимо доминирования в подкастах, мы запустили платную подписку Chill Premium. Все выпуски без голоса ведущего и без рекламы. Ознакомиться можно в подкастах на любом устройстве от Apple.

0: Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд» предлагает заказ автомобилей с внутренних рынков Японии и Южной Кореи. Как с правым, так и с левым рулем. Отправка из Владивостока в любой город России. Обращайтесь к нам, и вы увидите всю выгоду параллельного импорта. Телефон 8-423-206-0303. Сайт japonia-trade.rf. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Япония Трейд».
1: Слушай, поехали на Аляску. Заведем у юрты собак. В полозе врежем коляску.

Слушай, там море цветных водопадов. По выходным там гуляет Бог, любит до полураспада. Поедем со мной, Клод.

0: Меня зовут Артем Дмитриев. Как тебе русская музыка сегодня? Твои комментарии я жду во всех социальных сетях, а также на всех подкаст-платформах. Просто для того, чтобы понять, в какой точке временного пространства мы находимся. Я верю, что мы услышимся спустя неделю, а через секунду — классика. Здесь будет «Дельфин» со своей песней из 90-х «Дверь». Ну а на сегодня практически все. Услышимся спустя неделю. Пока!
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидать.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы. Просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артем Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Чилл». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Чилл», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру. Чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Чилл». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора «Чилл» с Артемом Дмитриевым.

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Just believe.

классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек, и мы постоянно делимся с вами подобной музыкой. Ну а следом новая работа где-то на стыке нового R&B и дипхауса, небесной красоты музыка, которая непременно погрузит нас в летнюю благодать. Проект R. Lumar, песня «Be Honest». Kill.

главных инди-артистов Франции, ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудение.

диско и танцевальный хаус, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня. Группа «Феникс» — «Goodbye, Soleil». Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс» — 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Бон Ивер и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком

Еще один частый гость музыкальной программы «Чилл» и лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Студия, подарившая нам Chill, предлагает особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы Chill – это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Продакшн. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе Chill. Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который

Свежак от Марка и Вина из дуэта Crack and Smack. Дружба парней началась в далеком 2003 году. Никто не знал, что они вместе когда-либо займутся с музыкой, но оба с молодых ногтей увлекались диджейством. Это даже однажды их закинуло в холодную Россию, где они дали пару концертов. Сегодня их работа «I Don't Know Why», такой светлый soulful house, в музыкальной программе «Chill», которая отправляется в отпуск. В связи с этим я хочу поблагодарить всех своих админов группы ВКонтакте vk.com/chillrussia, кто делает для вас хорошо каждый день. Это Алена, Юлия, Анна, Ольга, Роман, Катрин и Илья. Также своего личного помощника Алексея, который помогает мне решать вопросы, чтобы я мог больше времени уделять музыкальной программе «Chill». Ну и звукорежиссерам Андрею и Алексею, которые просто делают красиво. Мы — это «Chill». И перед тем, как попрощаться, вот вам абсолютно новая работа от Blank & Jones, великих артистов от расслабляющей музыки. Ну и затем мы пойдем в рубрику «Классика».

0: Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Это был чил номер 150. Я назвал его «Благодать». И я искренне надеюсь, что именно это чувство охватывает вас спустя час прослушивания. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя месяц. Следите за обновлениями в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Также подписывайтесь на мой инстаграм instagram.com/chillrussia. Ну и на моей персональной странице сайта ВКонтакт вы также можете обнаружить информацию о том, когда именно выйдет новый выпуск музыкальной программы Chill. У нас осталась рубрика «Классика». Здесь сегодня те самые телепоп-мьюзик, французский коллектив, один из самых видных деятелей электронной музыки из Парижа. Образца 2001 года и их классическая песня «Breathe». Телепоп-мьюзик. На сегодня все. Услышимся. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.
3: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
4: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Вечера доброго, дамы и господа, как говорят на некоторых странных радиостанциях, вечера доброго. В сущности, в интернете не бывает ни утра, ни вечера, ни дня, поэтому смысла обозначать время суток совершенно нет. Здравствуй, дорогой друг, меня зовут Артем Дмитриев, это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. 16-й год в эфире. И мы продолжаем. Лето 2023 года, как говорят в народе, отгремело. Ну а мы-то остались, и впереди нас ждет осень, зима, весна и снова лето. Давай сегодня подводить итоги этих самых трех месяцев, самых желанных в году. Июня, июля и августа 2023 года. Перед тобой абсолютно свежий чил, хотя не такой уж и свежий, просто потому, что эти треки ты где-то слышал, а именно в выпусках, которые прозвучали этим летом. За каждый трек отдан голос в официальном сообществе Chill ВКонтакте, в котором много-много людей, я приглашаю тебя оттуда незамедлительно вступить. Мы там действительно каждую неделю голосуем за лучшие треки. И вот сегодня такая обзорная экскурсия на то, что с нами приключилось.

Хорошие новости для всех, кто слушает Chill, является то, что мы запустили круглосуточное радио. Радио Chill. 24 на 7, 365 дней в году. Все, что мы так любим, на одной радиостанции. Радио Chill. На официальном сайте она ждет тебя. chillrussia.ru. Просто нажми на play.

Эти три месяца, как и все предыдущие, наполнены невероятными событиями. Кто-то отправился в отпуск, кто-то отправился на фронт, к сожалению. Все продолжается, и в этом смысле 2023 ничем не отличается от 2022 и 2021, хотя в некоторых кулуарных разговорах я слышу следующие мысли. Пожалуйста, верните 2021, когда был коронавирус, когда мы просто сидели дома, смотрели ютубчик, кинофильмы, кушали вкусненько и ничего нам особо не угрожало. На это я отвечаю. То, что прошлое всегда выглядит безопасно и уютненько, не случайно. Мы его уже прожили, все проблемы решены. А вот что нас ждет впереди, та самая неопределенность, которой переполнено бытие. Сейчас музыкальная программа «Chill». И здесь и будет сегодняшняя точка опоры. «Best of Chill» — лучшее за лето 2023 года.

Меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев, моя улыбка освещает мое лицо, и эта радость, надеюсь, передается и тебе. Просто потому, что в последние 2,5 недели этого ушедшего от нас лета я побывал в разных-разных городах, передаю привет Калининграду, Зеленоградску, Анталии, Самаре.

по-прежнему продолжают поступать тревожные новости с разных концов планеты. В этом смысле я хочу спросить тебя, а когда было по-другому? В чем новинка этой ситуации? Новости, тревожные или радостные, будут присутствовать в нашей жизни всегда. Наша задача — сохранять баланс, искать тот самый чил, за которым, в сущности, все мы гоняемся. Ведь чил — это кристальное, изумительное и особое счастье. Есть ли оно на планете? Вопрос к тебе.

сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, находящийся в городе Санкт-Петербурге, в самом центре этого города. Там мы занимаемся разными вещами, но самое важное — это музыкальные поздравления. Действительно, особый подарок для особых ценителей, для тех, кто хочет поздравить любимых с днем рождения, с годовщиной отношений, с Новым годом оригинальным способом. Музыкальные поздравления. Действительно, не банальный подарок от создателей Chill. Подробности и заказ на сайте студии artdmitriev.ru. Приглашаю.

Как ни странно, в этом году я улыбался больше, чем в предыдущие. Хотя, казалось бы, общий фон совсем не располагает к этому. Однако жизнь всегда продолжается во все времена и во всех жизненных ситуациях. Мы живы, относительно здоровы, и все обязательно будет

Одна мысль пришла мне в голову, пока я перемещался по планете. В очередной раз я сменил одну страну на другую и обратно, всматривался в лица людей, которые живут в разных концах планеты, и общее между нами одно. Все мы хотим жить, и все мы хотим жить счастливо. В конце концов, я не видел ни одного города, который хочет жить плохо. Везде люди хотят радоваться жизни, вкусно кушать, гулять по набережным, есть мороженое и растить детей. И это нормально, и это хорошо. Рано или поздно везде будет безоблачное небо, и все обязательно будет чилл.

Сегодня в музыкальной программе «Чилл» я обозреваю 3 месяца жизни. Лето 2023-го. Best of. Чем хороша музыка? Это тем, что может вернуть нас в те самые ситуации и состояния, в которых просто так не оказаться. Своеобразная машина времени — это ваша музыка. С детства я использую этот метод, чтобы предаваться самым романтическим воспоминаниям. Музыка — это якорь, который ведет меня на самую глубину моих переживаний и чувств. Надеюсь, и во всяком случае, читая твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма, с тобой происходит ровно то же самое. Пожалуй, именно для этого я и создаю «Чилл».

Вот уж действительно традиция длиною в 16 лет. Тогда, в августе 2007 года, я задумал челлендж. Каждую неделю я буду делать новый выпуск, в котором будет самая красивая музыка на свете. Ну и, конечно, приправленная моим голосом. Я разыскиваю эти треки по всем закоулкам интернета. И не только. Раньше это были компакт-диски, а сейчас, конечно, стриминговые сети. Однако все это делается вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, находясь в собственной студии. Чил — рукотворное произведение. И, надеюсь, так и будет впредь. На прошлой неделе я прочитал, что наконец-то нейросети с легкостью заменяют голоса, и всех людей, которые озвучивают что-либо, ждет забвение и смерть. Это, конечно, очень грустно, однако надеюсь, что наша человеческая нота, наши человеческие взаимоотношения с тобой останутся неприкосновенными. И в мире нейросетей, искусственного интеллекта, компьютеров и смартфонов все-таки мы найдем друг друга. Это чил. Только живое.

это лето было действительно разнообразно. Будет интересно почитать твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Как ты проводил лето и под какую музыку? Что именно с тобой происходило? Мой короткий эпизод. Готовя очередной выпуск музыкальной программы «Чилл», я как раз тогда находился на детоксе в глубоком-глубоком лесу. Я выкинул на помойку свой смартфон, и только музыка, лес, велосипед, я и мои мысли, и все. Светит ярко солнышко, мне тепло, меня обдувает свежий ветер. Короче, жизнь удалась. И такой чил сегодня.

Сентябрьским днем подводим итоги ушедших 3 месяцев лета 2023 года. Наверное, мы будем вспоминать его как одно из самых тревожных лет за последнее время, и ты сам знаешь почему. Надеюсь, что спустя год ситуация будет совсем иначе. Или наоборот. Я буду говорить: дайте мне 2023, тогда было попроще, а вот теперь, когда инопланетяне вторглись на Землю, теперь-то точно трэш.

кстати говоря, получаю комментарии о том, что мое общение внутри музыкальной программы «Chill» с тобой совсем изменилось. Раньше было другое, более искусственное. А сейчас я как будто с тобой действительно говорю. Более такое естественное общение. Да, действительно, признаю, я записываю «Chill» буквально вживую. И мне кажется это ценным, особенно учитывая искусственный интеллект, который

Напиши мне. Мне также интересно послушать, как тебе подобная подача материала и подобное общение с тобой, более естественное, более живое. И, надеюсь, тебе заходит. Это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Привет, Артём. Хочу от тебя ребенка. Не единожды я получаю подобные сообщения как раз в социальной сети. Без названия «Хочу от тебя ребенка». Читать такое приятно, безусловно. Что с этим делать, не очень ясно. Благодарю за доверие. Надеюсь, ты, дорогая девушка, не делаешь свое суждение, опираясь только на мой голос. У меня есть еще много всего другого. Не факт, что тебе понравится, потому что я обычный живой человек, который делает

Такие вот итоги лета 2023 года. С одной стороны, они музыкальные. К сожалению, многие артисты перестали творить и перестали выпускать новые треки. Во всяком случае, в Российской Федерации это очень-очень грустно. В Украине то же самое происходит. Однако остальной мир продолжает творить. Например, в рамках выпусков Deep мы послушали просто потрясающий Deep House, под который не просто хочется танцевать, а хочется жить. Впредь обязуюсь разыскивать эти самые треки по сусекам и экономить твое время. Предлагать тебе эту музыкальную подборку вместе с моим голосом, как выясняется, это основная ценность внутри музыкальной программы Chill. Ну, в какой-то степени соглашусь, потому что интернет повсеместно всех сделает из нас роботов, и что-то человеческое будет нам чуждо, наконец, к сожалению. Короче, спустя 3 месяца будет новый Best Of, а я начинаю новую главу сентябрьским днем. Впереди продолжение приключений, в которых все обязательно будет chill.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, где мы занимаемся звуком. Я приглашаю тебя на официальный сайт студии artdmitriev.ru ознакомиться с тем, что мы умеем делать лучше всех. artdmitriev.ru. Оставляем заказчиков довольными уже много лет. Ждем только тебя. Приходи.

0: Надеюсь, что мой голос и эта прекрасная музыка были услышаны тобой, в конце концов, без тебя, и что не имеет смысла. Обратная связь и контакт — вот что самое важное в медиамире. Мы услышимся спустя неделю. Я готовлю для тебя в новом сезоне много всего прикольного. Как говорят в интернетах, много всего интересного. И это действительно так. Не переключайтесь, как говорит Малахов. До встречи. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Назад в будущее. Время ускользает сквозь пальцы. Луна сменяет солнце. Ветра дуют, реки бегут. Жизнь продолжается. Chill

Вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill.

305-й раз я говорю тебе здравствуй. Здравствуй, мой далекий и близкий друг. Я Артем Дмитриев. В этот момент, когда ты слушаешь «Чилл», я вглядываюсь в голубые небеса.

там наверху блестит светило. Его горячие лучи достигают моего тела, и оно расплывается в неге. Звук проникает в меня, и я пульсирую вместе с ним.

недели в неделю я ныряю вместе с тобой. Из прошлого в будущее, из воспоминаний в осязаемую реальность. Нахожу новые смыслы, обретаю себя. Мы с тобой смотрим в будущее с оптимизмом. Пусть так и будет.

конце концов, стоит просто верить. Дождь не льет вечно. Даже полярная ночь сменяется днем. И снова теплый ветер укутает тебя. И любовь победит.

Пусть музыка звучит. В этом безбрежном океане звуков для каждого есть место. Ты всегда обнаружишь меня здесь. Я жду. Приходи.

От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди.

листая новостные сводки, кажется, что мир летит в бездну. Но давай возьмем себя в руки. Все это уже бывало с нами. И все, в конце концов, изменилось. Почему бы не помнить об этом сегодня?

Говорят, что будущее уже здесь. Воспоминаниями прошлого оно напоминает о своей реальности. Будущее уже здесь, и мы, жители новой действительности, должны помнить, что все обязательно, рано или поздно, будет...

Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю тебя в самое большое сообщество Chill ВКонтакте. У нас большая компания, и мы ждем только тебя.

ностальгия по прошлому. Музыка, словно бы рожденная в 80-е, но на самом деле в 2022 году. Подобные выпуски доступны всегда в подкастах. Все ссылки на официальном сайте программы Chill Russia.

0: почти все. Я благодарю всех, кто продолжает быть со мной ВКонтакте столько лет. Пока я могу, я продолжаю. И мы услышимся обязательно спустя неделю. Пока.
1: Малетти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

0: Бесполезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать. Подробности в описании.
1: Привет. Это Артём Дмитриев, бессменный автор и ведущий музыкальной программы «Chill». Когда в 2007 году я задумывал проект, я не мог представить, что это продлится так долго. Сегодняшним ноябрьским днем мы празднуем 16,5-летие музыкальной программы «Chill». И в честь этого месяц назад мы придумали новую рубрику. Называется «Ретроспектива». Строго говоря, эта рубрика уже присутствует в больших сообществах «Chill», ВКонтакте и в Телеграме. Ретроспектива — это ностальгия. По тем самым временам, когда мы были моложе, когда чувства были ярче, хотя вру. Чувства и сейчас яркие. И в этом мы можем с тобой убедиться в ближайший час в музыкальной программе «Chill». Выпуск «Благодать» из 2017 года. Твоему вниманию.
2: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора.

Здравствуйте и добро пожаловать в музыкальную программу «Chill». Меня зовут Артем Дмитриев. Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Лето. Пусть даже и местами прохладное, с дождями, грозами и ураганами, но все-таки такое долгожданное, необходимое, волнующее и любимое лето. Музыкальная программа «Chill» по окончанию сегодняшнего выпуска, напитав вас музыкальными витаминами, традиционно отправляется в месячный отпуск. Я планирую посетить Санкт-Петербург, город Набережные Челны, Москву, Минск и Хельсинки. Надеюсь набраться сил, чтобы вернуть «Chill» обновленным и прекрасным. Ну а сегодня изумительный микс, где в одном часе встречаются, может быть, самые сильные артисты, умеющие создать ту самую необходимую нам благодать. Ведь это, пожалуй, самая красивая музыка на свете.

классический хит от французских электронщиков Telepop Music, который называется «Breathe», увидел свет 30 апреля 2001 года. Тогда же он и сделал коллектив повсеместно известными. Теперь же, спустя 16 лет, после триумфального шествия песни по всему миру и различных коллабораций с рекламными брендами, французский музыкант «Картель» сделал примечательный ремикс на композицию и вдохнул в нее второе дыхание. Что вы думаете по поводу песни? Если вам она нравится, голосуйте за нее в еженедельном голосовании за лучших в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Нас там 106 тысяч человек.

главных инди-артистов Франции, ребята, которые все время уходят от навязанных им стилей и жанров, легко миксуют в своем творчестве и разбитное нудиско, и танцевальный хаос, и вот уже французскую романтику 70-х. Совершенно новый альбом, новая песня, группа «Феникс». Goodbye, Soleil. Романтично, лирично и чертовски вкусно. Альбом, ребят, вышел меньше недели назад, и я описал бы его как саундтрек из старых фильмов, переигранный усатым диск-жокеем. «Феникс». 17 лет на сцене и продолжают радовать слух. Подобно музыкальной программе «Chill», которая отмечает свое десятилетие присутствия в эфире текущим летом. Ну а следом на градус бодрее, но от этого не менее задушевно, снова из Франции, парень по имени Бон Ивер и переделка его песни хорошо нам известным весельчаком

0: Еще один частый гость музыкальной программы «Чилл» и лично моего трек-листа — это шатен из Америки Gold Room, по чьей песне я проехал всю Барселону в прошлом году на велосипеде. И тут летом уже 2017 года серия ремиксов и песня «Breaks» в новом прочтении. Один из самых ярких хитов с альбома Gold Room — «West of the West». Вообще, если вы хотите иметь у себя в коллекции нечто абсолютно жизнеутверждающее и бодрое, при этом совсем не агрессивное, такое, знаете, летнее, вот Gold Room как раз знает толк в этом деле. Дальше еще один наш любимчик, чья песня стала лучшей в 128-м выпуске музыкальной программы «Chill». Это берлинский музыкант Циммер с песней «Lost on You». И снова ремикс француза «Картель». Из 10 баллов это твердая девятка. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.
1: Chill.

Production. Студия, подарившая нам Chill, предлагает особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Специальный микс и голос ведущего программы Chill – это драгоценный подарок на день рождения, ко дню свадьбы или просто в любой день. Цены стартуют от 400 рублей. Подробности в группе vk.com/artdmitriev. Выпуск изготовлен студией Артем Дмитриев Production. Меня зовут Артем Дмитриев, Уэйс Джеймс, известный под своим сценическим псевдонимом Лейют, американский электронный музыкант, диджей и продюсер, только что прозвучал в музыкальной программе Chill. Джеймс родился в Огайо и в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Парень не первый раз поставляет нам качественный дип, под который так славно жить.

Свежак от Марка и Вина из дуэта Crack and Smack. Дружба парней началась в далеком 2003 году. Никто не знал, что они вместе когда-либо займутся с музыкой, но оба с молодых ногтей увлекались диджейством. Это даже однажды их закинуло в холодную Россию, где они дали пару концертов. Сегодня их работа «I Don't Know Why», такой светлый soulful house, в музыкальной программе «Chill», которая отправляется в отпуск. В связи с этим я хочу поблагодарить всех своих админов группы ВКонтакте vk.com/chillrussia, кто делает для вас хорошо каждый день. Это Алена, Юлия, Анна, Ольга, Роман, Катрин и Илья. Также своего личного помощника Алексея, который помогает мне решать вопросы, чтобы я мог больше времени уделять музыкальной программе «Chill». Ну и звукорежиссерам Андрею и Алексею, которые просто делают красиво. Мы — это «Chill». И перед тем, как попрощаться, вот вам абсолютно новая работа от Blank & Jones, великих артистов от расслабляющей музыки. Ну и затем мы пойдем в рубрику «Классика».

0: Спонсор выпуска – итальянская фабрика «Малетти», которая приглашает вас окунуться в атмосферу красивого бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали свой бизнес с открытия салона красоты. Задумайтесь, выгодно ли открывать салон красоты. Дизайнерская мебель и парикмахерское оборудование высшего класса. Сочетание элегантности и минимализма. Простота и поразительная органичность, позволяющая ей дополнять любой интерьер. Сотрудничество с лучшими стилистами и ведущими косметическими брендами. Стартовые вложения невелики. Все подробности на сайте www.maletti.ru. Это был чил номер 150. Я назвал его «Благодать». И я искренне надеюсь, что именно это чувство охватывает вас спустя час прослушивания. Меня зовут Артем Дмитриев. Мы услышимся с вами спустя месяц. Следите за обновлениями в официальной группе Chill ВКонтакте vk.com/chillrussia. Также подписывайтесь на мой инстаграм instagram.com/chillrussia. Ну и на моей персональной странице сайта «Контакт» вы также можете обнаружить информацию о том, когда именно выйдет новый выпуск музыкальной программы Chill. У нас осталась рубрика «Классика». Здесь сегодня те самые телепоп-мьюзик, французский коллектив, один из самых видных деятелей электронной музыки из Парижа. Образца 2001 года и их классическая песня «Breathe». Телепоп-мьюзик. На сегодня все. Услышимся. Пока.
1: Полезная реклама. Рекламное место. Пожалуй, лучшие рекламные возможности, собранные в одном месте. Оперативность и внимание к задачам бизнеса. Рекламное место в Краснодаре. Подробности на сайте adspace.pro. Только эффективное размещение, 15 видов рекламы, просто выбрать, легко заказать.
2: Подробности в описании.
3: Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет chill.
4: Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.

Здравствуй, дорогой друг. Добро пожаловать в Чилл. То самое место, где спокойно. На один час мы берем в аренду все спокойствие мира. Будем расслабляться, отдыхать. Как я говорил в предыдущих выпусках, здесь всегда светит солнце. Можно выдохнуть. Это Чилл. И сегодня музыка для уютного вечера.

Прежде чем мы отправимся в это путешествие навстречу закату, хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Не секрет, что проекту в этом году исполняется 16 лет. С нами было всякое. Лично у меня не всегда хватает мотивации на новый выпуск. Однако, несмотря ни на что, я продолжаю. Так вот, здравствуй, новый слушатель, новый подписчик. Всегда рад твоему вниманию. Ну и, конечно, не забываю про стареньких. Тех, кто со мной десяток лет. Добро пожаловать!

Музыка, полная нежности и любви. Сегодня в музыкальной программе «Chill». Вот этими вот ручками, на которые я прямо сейчас смотрю, сделан этот выпуск. Никакого искусственного интеллекта. Только живое сердце, мои настоящие эмоции и связь с тобой, которую не подделать.

Чисто стилистически это... Легкая поп-музыка, соул-джаз и всякие вкусности, которые обычно не представлены на крупных радиостанциях. Да, мы живем в удивительные времена. Искусственный интеллект наступает, однако не каждому есть место. Это чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии «Артем Дмитриев Продакшн». Да-да, это студия имени меня. Ее можно найти в интернете по адресу artdmitriev.ru. Все, что про звук, это ко мне. artdmitriev.ru. Артем Дмитриев Продакшн. Оставляю заказчиков довольными. Уже очень давно. Приходи.

Фактически я зарываюсь в свою большую музыкальную библиотеку, которая насчитывает порядка 30 тысяч композиций, рыщу там в поисках красоты, и вот, пожалуйста. Сегодняшний выпуск родился естественным образом. Роды принимал лично я. Теперь и ты становишься свидетелем бесконечной музыкальной красоты, которая доступна нам для вкушания. Это чил. Сегодня уютный вечер, багряный закат, ну, может быть, капли вина. Не правда ли? Хороший набор.

действительно бывают такие вечера. По-настоящему спокойные и целостные. То время, где нет сомнений, нет одиночества. Есть лишь уютное созерцание происходящего. Такие минуты хочется замедлить. В больших городах это очень сложно. Однако никто не сказал, что сложно равно невозможно. Возможно. Кресло, плед, музыка и чилл.

Возможно, тебе покажется, что мой голос звучит вполне стабильно, несмотря на то, что в начале выпуска я сказал, что делать его сегодня особенно сложно. Действительно, периодически на меня, как на обычного человека, накатывает и депрессия, и какие-то сложные переживания, и совсем не остается места на чил. Периодически сама жизнь ставит мне подножку, и я кубарем лечу вниз. Бывает достаточно болезненно. Однако мой челлендж продолжается. Много времени назад я принял решение. Каждую неделю новый выпуск и новый чилл.

пролистываю комментарии, читаю твои личные послания ко мне, полные слов поддержки, сочувствия, понимания. Благодарю тебя за это. Мир действительно бывает жесток. К каждому, не только ко мне. Как устоять в этом идеальном шторме, который сваливается на нас периодически? Как, осознавая, что впереди у каждого куча проблем, сохранять стойкость и верить в чудеса и в счастье? Как быть радостным посреди безумия? Как сохранять рассудок в бушующих водах океана жизни? Меня зовут Артем Дмитриев. Эти риторические вопросы для тебя. Будет минутка, подумай. А если нет, просто слушай музыку. И все обязательно будет чилл.

все спокойно вокруг. Красиво и приятно. Успокоение. Мир в гармонии. И ты, как часть этого мира, занимаешь свое почетное место. Каждый из нас свидетель собственной жизни. Мы на первом ряду этого большого киносеанса. Здесь будет разное. И приключения, и погони, и любовные сюжеты, и просто минуты спокойствия, такие, как сейчас. Музыка для уютного вечера. Сегодня в музыкальной программе «Chill».

Сегодняшний выпуск традиционно изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. И мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Музыкальные поздравления – действительно не банальный подарок от создателей Chill. На день рождения, на день свадьбы, на годовщину отношений и вообще по любому поводу. Музыкальные поздравления. Заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru.

слову, совсем недавно мы запустили особую подписку. Раз уж мы живем в эпоху интернета, почему бы и нет? Называется она Chill Premium. Доступна ВКонтакте, в подкастах компании Apple, а также в Телеграме. Chill Premium. То же самое, что Chill, только лучше. Тебе доступны каждый выпуск. Без рекламы и без моего голоса, а также с моим голосом. Офф-топ. И всеобщее почитание. Те, кто поддерживает меня рублем, записывается в книге жизни на особых страницах. Chill Premium. Подписывайся.

периодически думаю о том, что я бы хотел бы жить в этой музыке, да и не только в этой, вообще в музыке. С детства я провожу десятки часов в день, прослушивая треки, фантазируя о разном. И в некоторые особо сложные моменты моей жизни именно музыка вытащила меня. Каждую неделю я воздаю дань музыкантам, которые сыграли не последние роли в моей биографии. Я говорю им спасибо. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Если быть совсем дотошным, то, конечно, треки, представленные в сегодняшнем выпуске, это музыка, отражающая прошлое. Совершенно очевидно, что там, в далеких десятых или нулевых, созданы потрясающие песни, которые теперь пылятся на полках истории. Мне очень хочется, чтобы ты услышал их. Часть тебе знакома, часть нет. Однако приятно предаваться воспоминаниям, ведь музыка — это настоящая машина времени. Сел и поехал.

пока делаю сегодняшний выпуск, улыбка не сходит с уст. Вот уж действительно. Приятные моменты вошли в чат. Здравствуй, прошлое. Ты была прекрасна. Однако грустно осознавать, что музыканты, которые создали эти произведения, часть из них уже давно нет на планете. Они покинули этот мир, оставив нам свои голоса, свои чувства и свои мысли. И, к счастью, мы можем наслаждаться этими произведениями. Думая о смерти, думая о жизни, думая о главных вопросах бытия.

Все хорошее, да и все плохое имеет свойство заканчиваться. Одновременно это и хорошая, и плохая новость. Да, минуты счастья пусть продлятся вечно, минуты грусти пусть длятся секунды. Возможно ли это? Конечно же, нет. Однако никто не мешает нам мечтать о несбыточном и верить в чудо. Сегодня как раз тот самый вечер, когда это можно, вполне уместно, можно откинуть от себя весь конструктив, всю логику и, наконец, быть тем самым ребенком, который просто бегает, радуется, кричит от того, что сама жизнь бьется в его сердце. Это настоящий чил и потрясающая музыка.

мурашки по коже. Обожаю эти моменты. Музыка внутри меня. Все невзгоды прочь. Бури утихнут. Небо, озарившись багрянцем, представит в мое личное пользование свой самый лучший закат. Рядом близкий человек и все на своих местах. Это и есть настоящий чил. То самое состояние, за которым я лично бегаю по разным концам планеты, с разной степенью успешности, надо сказать. Иногда оказывается, что чил находится дома. И все эти тысячи километров, которые я преодолел на разных видах транспорта, были лишними. Дома. Диван, музыка —

0: Сегодняшний выпуск я назвал «Музыка для уютного вечера». Насколько верно это название? Напиши в комментариях в любой из социальных сетей, где есть чил. Я с удовольствием почитаю. Как по мне, именно таким и должен быть уютный вечер. Спокойный, романтичный, утонченный, местами эклектичный, но главное – с хорошим вкусом. Жду тебя и твои комментарии во всех социальных сетях от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. И еще намекну перед тем, как попрощаться на неделю. Мы сделали радиостанцию. Да-да, свою личную радиостанцию. Теперь и твою. Называется она «Радио Чил». Доступна на официальном сайте программы chillrussia.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая, а также другая музыка, но в духе чил. Приходи, ждем только тебя. Ну, а меня зовут Артем Дмитриев. Я благодарю всех новых и старых за внимание. Продолжаем делать общее дело. Этот мир обязан стать лучше. Услышимся спустя неделю. Пока.
1: Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.
2: I don't miss you.

Маленти. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

Назад. В будущее. Время ускользает сквозь пальцы. Луна сменяет солнце. Ветра дуют. Реки бегут.

Вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Чил. Музыка, прерывающая суету.

305 раз я говорю тебе здравствуй. Здравствуй, мой далекий и близкий друг. Я Артем Дмитриев. В этот момент, когда ты слушаешь «Чилл», я вглядываюсь в голубые

там наверху блестит светило. Его горячие лучи достигают моего тела, и оно расплывается в неге. Звук проникает в меня, и я пульсирую вместе с ним.

Из недели в неделю я ныряю вместе с тобой. Из прошлого в будущее. Из воспоминаний в осязаемую реальность. Нахожу новые смыслы. Обретаю себя. Мы с тобой смотрим в будущее с оптимизмом. Пусть так и будет.

конце концов, стоит просто верить. Дождь не льет вечно. Даже полярная ночь сменяется днем. И снова теплый ветер укутает тебя. И любовь победит.

пусть музыка звучит. В этом безбрежном океане звуков для каждого есть место. Ты всегда обнаружишь меня здесь. Я жду. Приходи. Chill.

Листая новостные сводки, кажется, что мир летит в бездну. Но давай возьмем себя в руки. Все это уже бывало с нами. И все, в конце концов, изменилось. Почему бы не помнить об этом сегодня?

0: Говорят, что будущее уже здесь. Воспоминаниями прошлого оно напоминает о своей реальности. Будущее уже здесь, и мы, жители новой действительности, должны помнить, что все обязательно, рано или поздно, будет...
1: Kill.

Меня зовут Артем Дмитриев. Приглашаю тебя в самое большое сообщество Chill ВКонтакте. У нас большая компания, и мы ждем только тебя.

ностальгия по прошлому. Музыка, словно бы рожденная в 80-е, но на самом деле в 2022 году. Подобные выпуски доступны всегда в подкастах. Все ссылки на официальном сайте программы chillrussia.ru.

Маletti. Дизайнерская мебель и аксессуары, которые создадут лаунж-зоны дома или в офисе. Безукоризненное качество и персонализированный интерьерный подход. Ваш личный проводник в мир красоты и вдохновения. Подробнее на maletti.ru.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой

0: Я одна. Совсем одна.
1: Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете.

Я аккуратно говорю тебе здравствуй. Аккуратно, потому что холодная реальность февраля, стужа вьюга. Все это не самые комфортные погодные условия для жизни. Приглашаю тебя к теплому огню. Потрескивают поленья. Жар согревает руки.

здесь есть другие. Даже если сегодня тебе одиноко, помни, здесь есть другие. Наш голубой шар с 8 миллиардами людей стремительно движется сквозь космическое пространство в неизвестном направлении. И все мы вместе такие разные, такие непохожие друг на друга, в сущности, одно единое целое. И это осознание объединяет нас, тебя, меня и остальные 8 миллиардов людей.

Это Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Сегодня в особенном формате.

еще пару месяцев, и начнется весна. Затем лето. Я жду его с нетерпением. Обожаю, когда поют птицы. Ласковые лучи обжигают тело. Теплый ветер позволяет, наконец, раздеться. Ну а пока этого нет, мы будем согревать друг друга тем, что у нас есть. Наши сердца, которые отсчитывают ход жизни.

Все, что от тебя потребуется, слушать. Все свои органы чувств сконцентрировать в одно. В одно большое «слышу».

Меня зовут Артем Дмитриев. Уже 16 лет я провожу с тобой эти практики. Практики встречи с самим собой. И вот парадокс. Мы сидим с тобой посреди 8-миллиардного населения. А встреча с тобой. Удивительно, не правда ли? Магия этой жизни в том, что ты всегда на встрече с самим собой. Ты доступен сам себе. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Некоторые считают, что это проклятие — быть наедине с собой. Однако психологические науки, а также эзотерические знания рекомендуют нам практиковать подобные мероприятия как можно чаще. Закрыть глаза, сосредоточиться, наблюдать за своим дыханием. Это и есть медитация. Глубокая концентрация на себе. Я рекомендую подобные выпуски для всех, кому больше 18 лет, а детям не рекомендую. Хотя говорят, что под мой голос совершенно изумительно засыпать. Давай проверим. В конце концов, сон — не такой уж плохой результат для чилл.

Прежде чем мы отправимся с тобой в длинное путешествие, длиною в час, я напоминаю тебе, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн, и предлагаю ознакомиться с большим количеством услуг, которые мы оказываем. artdmitriev.ru. Оставляю заказчиков довольными уже много лет. Надеюсь, и тебя оставлю.

каждого человека в жизни бывают такие ситуации, когда необходим совет мудрого человека. Удивительным образом наше бессознательное, наше истинное «Я» знает все ответы. Все ответы содержатся внутри нас. При помощи медитации мы можем наладить контакт с бессознательным и получить ответ на любой интересующий вопрос. Давай проверим. Наблюдая за своими ощущениями в процессе, отслеживай, какие эмоции ты испытываешь, какие мысли при этом сопровождают тебя. Все эти факты очень важны для того, чтобы медитация оказалась по-настоящему полезной. Устраивайтесь поудобнее. Осознайте положение своего тела.

Почувствуйте одежду. Ощутите свое дыхание.

если у вас есть реальная возможность закрыть глаза, сделайте это. Позвольте этому трансу углубляться.

Считается, что закрытые глаза способствуют погружению в бессознательное. Можно достичь того уровня, который необходим сейчас для внутренней работы. Можно поразмышлять о том, что в разные времена, в разных странах и у разных народов существовали различные способы, которые помогают разрешить проблемы и достигнуть своих целей. Один из таких способов, который издавна практикуется на Востоке, заключается в том, чтобы обратиться к более старшему и мудрому учителю. Такой учитель обычно живет вдали от людей, часто в горах. И для того, чтобы отправиться к учителю, надо на время оставить позади все свои повседневные дела и заботы, и, наконец, отправиться в путь. И вот ты в пути. Ты подходишь к подножью горы и начинаешь подъем. Ты оказываешься в лесу, который растет в нижней части горы. Можно продвигаться, постепенно поднимаясь, и видеть все, что тебя окружает. Деревья, кусты, травы. Все звуки доступны тебе. И чувства.

Когда кончается лес, начинаются горные луга. Твой путь лежит среди всего этого многоцветия. Разнообразие форм и красок. Под высоким небом доносится птичья трель. Можно продвигаться в своем темпе, поднимаясь при этом все выше и выше. Наконец луга заканчиваются. Там, на границе лугов и скал, живет учитель. Он выходит к тебе навстречу. Рассмотри его повнимательнее. Здравствуй, путник, говорит тебе учитель. Зачем ты пришел ко мне? Теперь обращайся к нему со своей просьбой. Выскажи ему все, что чувствуешь. У тебя на это есть время.

вот этот учитель, которого ты встретил в горах, выслушивает тебя и говорит, что сможет тебе помочь. Он обучит тебя особой технике медитации. Наконец, после паузы, он берет тебя за руку и ведет в тихое укрытое место среди скал. И расстилает на земле коврик, сплетенный из стеблей тростника. Предлагают тебе занять особую позу для медитации. Садись. Закрой глаза и расслабься, говорит учитель. Дыши всей поверхностью тела, каждой клеточкой своего организма. С каждым вдохом чистая энергия устремляется внутрь тебя. Кажется, что сам космос присутствует здесь. С каждым выдохом выдыхай все лишнее, все ненужное.

теле возникает ощущение тепла. Ты чувствуешь себя одним целым со всей Вселенной, со всем космосом. Тебе самую главную тайну. Тайну, как устроен мир и сам человек.

где же спрятана главная тайна человека. На вершине самой высокой горы или в глубине самого глубокого моря везде побывали люди —

Если тебе хочется, ты можешь изменить положение тела. По-прежнему старайся вдыхать всем организмом, каждой клеточкой, свежую, чистую энергию, которая устремляется к тебе из космоса, со всей Вселенной. С каждым вдохом и выдохом накапливается все больше и больше энергии, которая позволит решать проблемы, преодолевать трудности, достигать цели. Вдох.

Теперь знание о себе, та самая тайна, навсегда с тобой. И это по-настоящему хорошая новость. Медитация. Теперь ты можешь подвигать своим телом, ощутить его легкость и свое преображение. Возвращайся. Возвращайся. Ты выходишь из пещеры. Вокруг тебя бескрайние горы. Твой путь снова лежит среди горных лугов, среди этого многоцветия, под высоким небом, с которого доносится птичья трель. Цвета стали ярче, небо выше, дышать легче. Луга кончаются, начинается лес. Деревья, кусты, травы. Можно заметить, что в лесу стало словно просторнее и светлее, а идти легче. И вот, наконец, ты выходишь из леса. Полностью спустившись с гор. С каждым шагом все больше и больше ты возвращаешься к своим повседневным делам. Сделай глубокий вдох. Выдох. Теперь тебе доступна тайна того, какой ты есть. Сохрани ее хотя бы на ближайшую неделю.

С нами это случается не так, чтобы часто. Последнюю медитацию, в которой мы вместе с тобой входили, можно отнести к месячной давности. Последняя медитация случилась с нами приблизительно пару месяцев назад. Для меня важно узнать твои впечатления. Как тебе было наедине с моим голосом и с этой музыкой? Чувствовалось ли одиночество, брошенность или наоборот, сопровождение, забота, терпение и умиротворение? Если тебе нравятся подобные выпуски, приглашаю тебя в подкаст и обнаружить предыдущую медитацию. А если не хочется делать ничего, приходи на сайт chillrussia.ru. Там мы открыли круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». Такого добра там хватает. Не перестаю удивляться миру. На нашей маленькой планете есть все. От ненависти до любви. От чрезвычайных научных открытий до абсолютной тупости. Мир разнообразен. Выбирай, что хочешь. Сегодня медитацию. Я очень рад, что у нас с тобой есть один час каждую неделю. Чтобы в эту встречу было вот так.

Возможно, тебе захочется дать мне совет. Что делать дальше? Как нам провести время на следующей неделе? Все социальные сети открыты для этого. Пиши. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика», где я выбираю из многообразия треков знаковые. Мы услышимся спустя неделю.

когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.

вдали от будней, подальше от рутины, вне тревог и сомнений. Chill. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Твое музыкальное приключение. Автор и ведущий программы Артем Дмитриев.

Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Артем Дмитриев. Это Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Последние 16 лет каждый, практически каждый выпуск музыкальной программы Chill я открываю подобным приветствием. Случайность ли это? Вряд ли. Скорее, закономерность. Я верю, что впереди нас ждет подобная традиция. Здравствуйте, как ваше настроение? Где бы мы ни были с вами, на Радио Рекорд, на Радио Мегаполис, на Радио DFM или Пилот FM, неважно, или просто в интернете, на официальном сайте программы chillrussia.ru. Я вновь говорю тебе здравствуй, и сегодня мы празднуем жизнь. Вглядываясь в свинцовое серое небо, в грязь под ногами, можно не на шутку загрустить. Приземлившись в городе Москве вчерашним вечером, покинув горы Кавказа, я встретился ровно с такой вот действительностью. Напротив моего дома идет стройка, работает кран, как говорил Виктор Цой. И действительно, депрессия накатывает, отчаяние все ближе, тоска рядом. Именно поэтому в противовес подобным мероприятиям, которые предоставляют нам большие города, я сделал сегодняшний выпуск, наполненный свежайшим летним солнцем и отчаянно приятным воздухом. Это Chill. И еще одна светлая мысль. С одной стороны, все мы погрузились в осень, и непременно каждого ждет холод, ветер в лицо, косой дождь и суровые российские лица вокруг. С другой стороны, всего лишь 300 дней пройдет и наступит новое лето. Лето 2024 года. Что будет там? Надеюсь, Chill.

Вот уж действительно, где стоит искать оптимизм, так это в музыке. Не в первый и не во второй, и даже не в третий раз я продвигаю эту мысль. Музыка — вот ключ к хорошему настроению, как и к плохому. Есть у меня на этот счет одна история, когда мне было лет 18, и я учился в университете, частенько я страдал от плохого настроения. И вот тогда я познакомился с самой депрессивной музыкой,

Не стоит забывать, что для всех слушателей музыкальной программы Chill доступно специальное бонусное расширение. Называется Chill Premium. Распространяется он в Телеграме, ВКонтакте и в подкастах. Chill Premium — то же самое, что Chill, только лучше.

Делая этот выпуск, параллельно я, естественно, листаю ленты новостных порталов. К сожалению, хороших новостей там совсем мало, и планета действительно стремится впасть в безумие, как и в предыдущие 100 лет.

Если пролистнуть книги прошлого, то тоже можно с уверенностью заявить, что человечество никогда не отличалось особой мудростью. И там, на заре 20 века, случалось всякое. И Первая мировая, и потом Вторая мировая, и много разных других неприятностей. Однако мы выжили, наши родители выжили, и все, кто был до нас, прожили свои чудесные жизни и сделали, надеюсь, из них правильные выводы. Ну а мы живем сегодня и будем искать наш с тобой чил.

во всем этом ворохе негативных новостей есть одна позитивная. Совсем недавно мы запустили вместе с моими товарищами круглосуточную радиостанцию, наполненную до краев потрясающей музыкой и отличным настроением, как говорят на радио. Ну, действительно, правда. Все, что мы так любим, все, что ты так любишь, пожалуй, самая красивая музыка на свете на круглосуточной радиостанции «Радио Чилл». Абсолютно бесплатно, только для тебя. chillrussia.ru

Периодически я беру билет в неизвестные мне края или, наоборот, известные, и пытаюсь найти там чилл. Таким образом, в прошлом году я побывал и в Турции, и в Италии, и в Испании, и в Эстонии. Да, с одной стороны границы закрыты, а с другой стороны мир открыт для нас. Всего лишь стоит купить билет и, конечно, зарядить аккумуляторы своих гаджетов. Со мной двое наушников, телефон, MacBook, и это все, что нужно для счастья. И главное, во всем этом уравнении есть я. Тот, кто чувствует, воспринимает, обрабатывает и передает это в эфир музыкальной программы «Чилл». 16 лет вместе.

периодически получаю от тебя комментарии по поводу своего челленджа, а я действительно принял давным-давно решение, что каждую неделю я делаю новый выпуск «Чилл», что бы ни происходило. Даже если на планету высадятся инопланетяне, этому будет посвящен новый выпуск музыкальной программы «Чилл». Пиши в комментариях, если следишь за моим челленджем, поверь, это сложно. Тем более, что я, как живой человек, впадаю периодически в разные эмоциональные состояния. На прошлой неделе, как минимум, я был на дне. Чувствовал себя уставшим, грустным и подавленным. Но жизнь хороша тем, что все обязательно меняется. И вот как раз сегодняшний выпуск, где мы празднуем жизнь, доказывает мою мысль. Вчера было грустно, а сегодня весело. Вчера было тоскливо, а сегодня я в эйфории. Такова жизнь, и таковы мы с тобой.

Артем, где найти трек-лист к этому выпуску? Ну, во-первых, можно это сделать на официальном сайте программы chillrussia.ru. Там есть рубрика «Архив». Все выпуски за 16 лет существования программы и, конечно, они с трек-листами. Во-вторых, если тебе нравится социальная сеть ВКонтакте, милости прошу туда. У нас там огромное сообщество, масштабов которому не подобрать слова. 180 тысяч человек, мы вместе слушаем музыку, не хватает только тебя. Ну и, конечно, в подкастах. Традиционно мы выкладываем трек-листы там. Ну а если тебе хочется услышать выпуск с моим голосом или без моего голоса, у тебя есть такая возможность в Chill Premium. Короче, выбор есть. И это еще одна хорошая новость на сегодня.

Как я уже сказал, все выпуски музыкальной программы «Chill» автобиографичны. Я собираю впечатления, перемещаясь по миру, то останавливаясь в отелях Москвы, Сочи или где-нибудь подальше, например, в Мурманске, или еще дальше, у берегов Северного Ледовитого океана, как я это сделал пару лет назад. И вот, напитавшись всеми этими впечатлениями и всю дорогу слушая музыку, я иду к тебе и несу в своих руках эти сокровища. Как показывает практика, тебе это тоже необходимо. Не однажды и даже не дважды я получал комментарии о том, что Chill изменил мою жизнь. Уж мою он изменил точно. Я продолжаю челлендж. И ты продолжаешь вместе со мной. Напиши в комментариях, сколько лет ты слушаешь Chill. Мне самому интересно, потому что мы с моим помощником Егором делаем это 16 лет. Он, наверное, самый преданный слушатель музыкальной программы Chill после меня. Ну или, может быть, это ты? Напиши в комментариях.

Настроение по-настоящему отличное. Бодрость так и сочится по телу. Внутри меня бьет фонтан энергии. И как говорят в особых мотивационных видео, я понял смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы открывать его каждый день и придумывать себе, чем бы заняться сейчас. В этом и есть смысл жизни, в том, что она меняется, а смысл ты выдумываешь сам. Сегодня это чил, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Наполнен смыслом, наполнен содержанием, чувствами и эмоциями.